0: Иран заявил о готовности вновь закрыть Ормузский пролив и в случае атак США наносить жесткий ответный удар. Белта передает, что события последних двух дней усилили решимость Тегерана, после чего Иран приступил к реализации новой военной стратегии. Страна готова бороться за контроль над Ормузским проливом. Полетные программы из Минска на Пхукет и в Бангкок стартуют в конце октября. Белта сообщает, что перелет будет выполняться на дальнем магистральнике Airbus. На остров Пхукет вылеты будут выполняться два раза в неделю. Программа рассчитана на 7, 10, 11 и 14 ночей. Это направление подходит семьям с детьми, любителями пляжного и премиального отдыха, а также релакса. К новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 27 копеек, доллар США – 2 рубля 87 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 75 копеек. И в завершении, какое природное вещество помогает защищаться от теплового удара, рассказали китайские ученые. По их словам, это ресвератрол. Он содержится в кожице винограда, некоторых ягодах, арахисе и ряде других растений. Исследователи провели эксперимент на крысах и выяснили, что ресвератрол помогал животным лучше переносить перегрев. У них медленнее повышалась температура тела, а повреждение печени было значительно менее выраженным. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси будет примерно так же, как и вчера. Все еще дождливо. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 18, в Могилеве, Гомеле до плюс 21, а в Минске от плюс 16 до плюс 18. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы «Проксанил».
2: Так, помидоры, картошка, признавайтесь, кто из вас собирается почернеть?
3: Никто! Мы же под защитой «Проксанила».
4: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат «Проксанил» от компании «Агромаркет» вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте «Проксанил» на «Вайлдберрис», в фирменном магазине «Агромаркет», Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
5: За хитом. Весь день.

0: 8:10 «Шоу-зарядная станция». Продолжим космическими новостями. Ну, что там у нас с Землей, с Солнцем происходит? Какие прогнозы?
1: Ой, слушай, ученые выяснили такое. В общем, Земля может пережить гибель Солнца. Примерно через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает все свои запасы водорода в своем ядре и начнет стремительно расширяться. И вот на этой вот стадии, именно вот в этот момент, оно неизбежно поглотит Меркурий и Венеру. Вот раньше долгое время считалось, что Землю это тоже коснется, но нет. Земля, она выживет. Правда, примерно через миллиард лет Солнце станет настолько горячим, что океаны нашей планеты испарятся, и Земля все-таки не станет пригодной для жизни, хотя и выживет.
0: Короче, она выживет, но через миллиард лет, возможно, океанов не будет. Правильно?
1: Да,
0: Такое получается?
1: Да.
0: Как бы, ну, знаешь, где я здесь и где тот миллиард? Ну, на самом деле, ничего удивительного. Ну, вот, конечно, там, да, с Солнцем что-то может произойти. Мы вот, например, вообще весь июль живем без Солнца, ничего. Мы же терпим. Мы смогли потерпеть 9 дней. Мы миллиард лет потерпим. Главное, как бы, сохранять бодрость духа. Ну, я так думаю. Ну, и в конце концов, может быть, так и надо. Мы же белорусы такие, знаешь, ну такой прогноз, так надо.
1: Нехай.
0: Да. Пусть будет.
1: А вообще, астрофизики, обращаюсь к вам. Послушайте нас. Я считаю, что лучший способ включить солнце – это уйти в отпуск. Потому что всегда работает этот закон подлости. Вот пока ты сидишь на работе, в окошечко смотришь, там так хорошо, солнышко светит, все отдыхают, птички поют. Только ты уходишь в отпуск – все. Ливни, холод.
0: Слушай, на самом деле, Сафронов ровно так в отпуск и ушел. Я ему буквально недавно отправляю в Инстаграме вот это видео, где парень под дождем сидит в надувном бассейне где-то у себя на даче, пьет лимонад. Понимаешь, он говорит, это мой отпуск, я выжму из него все. Поэтому, ребята, у нас с вами целый миллиард в запасе. Давайте выжмем из этого миллиарда все.

0: Кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: 8:15, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать нашу рубрику «Я никогда не». Мы живем на 10 этаже. Если, например, мой муж вышел из дому и что-то забыл, ну, там, не знаю, кошелек забыл или там ключи забыл, да, он обычно звонит и говорит: «Полинка, сбрось!»
1: Правильно, линжи поднимается.
0: Во-первых, у нас очень долгий лифт. Во-вторых, мы живем реально на последнем этаже. Он пока доедет, тут уже вся жизнь пройдет. В конечном итоге, это вообще наша стандартная практика, да? Я вот ему с 10 этажа что-то в ней бросаю. А у нас под окном растет дерево. Так. Я каждый раз думаю: блин, если я сейчас не так что-то брошу, это же все. Эти ключи, они там будут звенеть на этом дереве десятилетиями. Никогда в моей жизни такого не было, чтобы я что-то вот бросала с верхнего этажа, и оно где-то на дереве застревало. Неважно, там, ключи, портмоне, там, а иногда...
1: Ну, что угодно.
0: Слушай, у людей иногда так белье ветром сносит. Ты никогда не видела вот эти деревья, да, усыпанные просто там всем на свете? Это интересно. У меня такого не было никогда. Слава богу, надеюсь, не будет. Но наверняка у вас есть истории, когда вы что-то бросали с верхнего этажа, и вот так вот это где-то на дереве застревало. Расскажите нам такие истории. В Телеграм их ждем. 29-610-9950. Поделимся ими уже через 7 минут, а вы станете известны на всю страну.
1: Ну, а пока расскажу о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, с затруднениями в Минске вы столкнетесь на Лобанка, Кунцевщина от улицы Мазурова, дома Тусевича, там простоите 7 минут, еще 8 минут простоите на проспекте Машерова-Козлова от улицы Даумана до улицы Золотая Горка.
2: Партнер дорожной информации — сеть магазинов «Простор».
3: 20 лет на просторах вкуса! Подарки, выгодные предложения, конкурсы для всей семьи. 10 июля с 15 до 19 часов в магазинах Минска, Логойска, Бобруйска. С днем рождения, «Простор». Простор.бай. Телефон 44-523-33-33.
4: Реклама.
5: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
6: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи — больше шансов на выигрыш.
7: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
8: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика.

0: Новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: А у нас в «Соседях» с 9 по 12 июля. Виноград «Зеленый Китай» всего 17,79 за килограмм. Манго всего 8,99 за килограмм. И только 11 июля отмечаем День шоколада со скидками до 25% на шоколад «Коммунарка».
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: 8:25. Мы тут задали вопрос, бывали ли в вашей жизни истории, когда вы что-то из окошка бросали товарищу внизу, и это что-то застревало на дереве. А огромное количество нам сообщений прилетело, они все такие масштабные, если честно, что мы просто не успели прочитать, но то, что успели, ловите. Ирина пишет. Я гуляла с маленьким сыном во дворе, и моя мама скинула нам с 8-го этажа его курточку. А та аккуратно за вешалочку повисла на огромной березе под окном. Папа спустился к соседу на 6-й этаж и удочкой доставали. Все получилось.
1: Профессиональный рыбак. Вот и пригодилось наконец-то.
0: Слушай, мы вот отдыхали зимой и на горнолыжном курорте, я не знаю, как так получилось, на крышу здания с верхних этажей, там был нижний этаж, верхний этаж, многоярусная такая постройка, упали перчатки. А на горнолыжном склоне без перчаток вообще не вариант. И там была целая делегация ребят, они придумали тоже какую-то одну палочку, зацепили за другую, у кого-то была селфи-палка. Они, в общем, вот так пытались. И мы, значит, когда уходили с мужем, они вот этим
1: вызвали
0: делом
1: перчатки?
0: Занимались. А когда мы вернулись через 2 часа, ни людей, ни перчаток не было. Мы сделали вывод, что все-таки они достали. Но потрясающе еще историю очень быстро расскажу. Я гуляю с собакой все время по одному парку, и вот там есть дерево, на вершине которого висит кроссовок. Я вот моей собаке 5 лет. Я, значит, 5 лет хожу и смотрю на судьбу этого кроссовка.
1: Какой крепкий кроссовок, слушай, нужно узнать фирму.
0: Достать его невозможно, мы это понимаем, да? Но такая, знаешь, жизнь кроссовка в парке. Спасибо за ваши классные истории, нам очень понравилось.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Это радио «Юнистар».

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ой, ну что, давайте будем побеждать депрессию. Если вдруг она вас накрыла с головой, а с такой погодой, это неудивительно. Есть один очень неожиданный вид спорта, который вам поможет справиться с любым плохим настроением. Что за он? То через 7 минут узнаете сами.
3: Через пару минут у нас новости.
4: Зарядная станция.
5: Реклама.
6: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
7: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетело.

0: чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
1: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7%

0: и сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Об этом президент рассказал накануне при рассмотрении кадровых вопросов, передает Белта. Иран заявил о готовности вновь закрыть Ормузский пролив и, в случае атак США, наносить жесткие ответные удары. События последних двух дней усилили решимость Тегерана, после чего Иран приступил к реализации новой военной стратегии. Полетные программы из Минска на Пхукет и Бангкок стартуют в конце октября. Перелеты будут выполняться на дальнем магистральнике Airbus. Какое природное вещество помогает защититься от теплового удара, рассказали китайские ученые. По их словам, это ресвератрол. Он содержится в кожице винограда, некоторых ягодах, арахисе и ряде других растений. К новостям компании в жилом комплексе «Уютный» открытая продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманными планировкой, собственными земельными участками и развитой инфраструктурой. Все для комфортной жизни вашей семьи. Узнайте больше на сайте уютный.бай. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей «Баримет».
2: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
3: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси

0: до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж на Цверко 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
2: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: настойкой свинины «Дачный» с луком полуфабрикат всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroop.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2,5 тысяч рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего 1,49 рубль. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
4: Только на Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Строю санаторный комплекс. Буду туризм региона развивать.
7: Запускаю свое технологичное производство. Хватит зависеть от импорта.
8: Запускаю новое предприятие. Здесь, в своем районе.
6: Туристические объекты, технологичные производства, региональный бизнес. Банк развития теперь финансирует от 6 до 7% годовых. Верим в тех, кто создает будущее страны. Подробности на сайте brrb.by.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
11: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: 8:54, говорит страна, в нашем случае говорите вы, отвечая на наш сегодняшний вопрос.
1: И вот вопрос сегодня такой, что общего у сезонного отключения горячей воды и девушки, которая не пришла на свидание?
0: Спасибо за огромное количество ваших сообщений, вот тройка фаворитов, что рекомендует Андрей.
2: Общее – это холод на душе.
0: Холод на душе. Андрей как-то грустно все сказал. У Анны есть свой вариант.
3: Ну, неприятно. Объективно неприятно.
0: У Ани такая подача.
1: Это было объективно.
0: И с таким голосом. Так, Михаил.
4: Облом. А я уже намылился.
0: Это мне очень нравится сообщение от Михаила. Облом, а я думаю, в другом случае, знаешь как, человек намылился уже, и что ж. Михаил, классное сообщение, спасибо вам. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас» и теперь ваша.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос». «Эос». «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Радио «Юнитар».

0: Время близится к нашей рубрике «Словарный запас». 8:58, а значит, очередное слово, которое мы сегодня узнаем от Вики Демидовой.
1: Ну, сегодня мы поговорим о чем-то высоком, практически недосягаемом.
0: Это когда он 2 метра 15 сантиметров?
1: Да, 2 метра 58.
0: Может, ты лампочку
1: не вкручишь? И вы друг друга не слышите.
0: Хорошо. Полина Летова, Вика Демидова, всем доброе утро.
1: Доброе утро.

Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 МП.

0: покупателей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Краска для любых работ. Скидка до 30%. Керамогранит Грейс всего 29 рублей. Подробнее на Миля Бай. Телефон 77-41.
3: Лето включило максимум, а цены в Маяке выкрутили на минимум. Капсулы для стирки белья Флория 10 рублей 99 копеек за 40 штук. Кофе молотый Якобс Вельвет Голд Крема 12 рублей 49 копеек за 200 граммов. Маяк, мы ломаем цены! Предложение действительно с 6 по 19 июля. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29-144-70-00.
4: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век Бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
8: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-Банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: на belhiverturk.by.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.02 с новостями Виктория Демидова. Александр Лукашенко провел кадровый день во Дворце независимости. Об этом сообщает телеграм-канал Пул-Первого. Инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. Надежда Катковец назначена инспектором по Могилевской области. А Дмитрий Реуцкий стал инспектором по Минску. Кроме того, президент согласовал назначение новых председателей Шкловского и Бобруйского районов. Ими стали Михаил Крицкий и Александр Ковранин. К событиям в мире. Число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти. Из жизни ушло более 3800 человек. По информации Белта, ранения получили более 16,5 тысяч человек. Почти 18 тысяч остались без жилья. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были

Говорится, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием и должен уважать свободу судоходства в Ормузском проливе, передает Белта. К новостям компании «Ювелирная распродажа в Соколов». Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375 29 537 44 44. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 87 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек. И в завершение изучение иностранных языков замедляет старение мозга. Такое заявление сделали ученые из международной исследовательской группы. Они изучили мозг более 700 человек. Если верить результатам исследования, мозг билингвов был примерно на 6 лет моложе мозга тех, кто говорит только на одном языке. А у знающих 3 языка биологический возраст мозга был и на 7 лет меньше, чем у остальных людей, говорящих на 4, сразу на 13 лет. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня в Беларуси будет примерно так же, как и вчера. Все еще дождливо. Так в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 18. В Могилеве и Гомеле до плюс 21. В Минске от плюс 16 до плюс 18. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юни.

0: LaModa. Твой гид по стилю.
1: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Юлия Стар. Хит за хитом. Весь день.

0: близко, если честно, нет таких ассоциаций. Ну, если только притянуть, что человек в таком положении может быть сонливым.
1: Так, ну и что за сановный?
0: Это человек, который занимает очень высокое государственное, административное или духовное положение.
1: А, это от слова «сан»?
0: Да, ну, вот.
1: Все, тогда рассказывай.
0: Да, вот как ты уже верно подметила, оно образовалось от слова «сан», а вот само слово «сан» пришло к нам в язык из турецкого языка. И переводится оно как «почет, уважение, титул». Так и получилось, сановный, сан.
1: Так, все понятно, где будем употреблять?
0: Ну вот смотри, когда кто-то из близких может начать выпендриваться и говорить, мол, антоновку не буду, отныне я ем только манго. Вы скажите ему, слушай,
1: к маме поехал быстро.
0: Это твой вариант, мой вариант такой. Что-то ты стал слишком сановный, только сана я у тебя как-то не наблюдаю.
1: Ребят, мой вариант рабочий, я говорю.

0: представляет сервис «Куфар путешествия».
1: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на «Куфар путешествия».
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: 9:15. Время раздавать подарки. Ну или напомнить вам о существовании нашей прекрасной рубрики, которая называется «Главная буква». Про подарки заговорили. Сертификат на 50 рублей от магазинов «Простор». В честь дня рождения. Такой у нас классный подарок. 20 лет на просторах вкуса. И что нужно сделать, чтобы поучаствовать в нашей игре? Просто дозвониться. 8017-242-9950.
1: Ну а пока вы до нас дозваниваетесь, расскажу о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карты, затруднениями в Минске вы столкнетесь на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Независимости. Там можно простоять 7 минут. Еще на 7 минут можно задержаться на улице Змитрака Бедули, Первомайской улице, Ульяновской улице от улицы Козлова до Ленина.
2: Реклама. Июль. Миля жарит цены. На все садовые качели скидка до 15%.

0: 20%. Еще больше товаров на Милябай. Справки по телефону 7741.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Лето – сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на садовые качели 15%. Ждем по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билд Шоп Бай. Телефон 599-69-69.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: А у нас в «Соседях» с 9 по 12 июля. Виноград «Зеленый Китай» всего 17,79 за килограмм. Манго всего 8,99 за килограмм. И только 11 июля отмечаем День шоколада со скидками до 25% на шоколад «Коммунарка».
9: «Соседи» всегда выгодно зайти.
8: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».
10: Шоколадный батончик «Good Mix». Так звучит лето.

0: 9:23. Шоу «Зарядная станция» продолжается. Наша игра «Главная буква» стартует прямо сейчас. До нас дозвонилась Ольга. Оля, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Оля сказала, что работает воспитателем в детском саду. Оля, ну нравится работа?
1: Да, я люблю деток.
0: А что самое классное? Ну вот то вот ради чего ну каждый день готов возвращаться снова и снова.
1: А как они растут, а потом, когда они приходят уже со школы на день учителя, мне цветы.
0: О, это очень приятно. Олечка, слушайте, ну давайте тогда и погрузимся сейчас в вашу такую рабочую атмосферу. Представьте, что я та самая мама, которая пришла забирать своего маленького сына из садика. Кстати, а у вас какая возрастная группа сейчас?
1: Старшая группа.
0: Ну, это уже выпускники, считай там, да?
1: Да.
0: Ну, хорошо. Итак, Оля, целая минута будет в нашем распоряжении. Отвечать нужно будет только на слова, которые начинаются с буквы. А вот какой, прямо сейчас узнаем, запускаем наш генератор случайных букв. Итак, главная буква сегодня – это буква «Б».
2: Барбарис.
0: Угу. Оль, букву, да, зафиксировали, услышали?
1: Да, конечно.
0: Говорит, Олечка, у меня старшая группа, я все фиксирую, слышу. Итак, минутку, только слова на букву «Б». Запускаем таймер. Поехали. Ой, здравствуйте, дорогой воспитатель. Слушайте, а чем вы сегодня целый день в саду занимались?
1: Блины.
0: Блины пекли, а я думаю, ну это хорошо, это нам нравится. А почему сын мой такой грязный?
1: Балованный.
0: Балованный. Да, это вы его разбаловали, я-то нет. Слушайте, а на обед что было?
1: Боярышник.
0: Значит, боярышник дали, а блины заставили печь. Понятно, подготовили. Ну, старшая группа, все понимаю. А вот когда на тихий час ложились перед сном, какую сказку вы им читали сегодня?
1: Безболезненную.
0: Безболезненную, слава богу, потому что предыдущие годы в вашем саду очень были болезненные сказки. А послушайте, а что это у него на голове? Что это вы ему надели на голову?
1: Бесплатный бант.
0: У моего сына теперь есть. Хорошо, а у других мальчиков, получается, платные банты. Ну хорошо, а где все его вещи?
1: Бардачки.
0: Как приятно. Так пусть он сам на тачке домой возвращается. У меня еще много дел. Оль, спасибо большое. Хорошая получилась какая-то игра. Мальчишкам всем по бесплатному банту и блины пусть научится печь. Сертификат на 50 рублей от магазинов «Простор» в честь дня рождения. Оль, достается вам. Вы здорово справились с игрой. Ну и, конечно, про подарок тоже вам расскажем. 20 лет на «Простора вкуса». Море подарков, выгодных предложений, веселых конкурсов для всей семьи. 10 июля с 15 до 19 часов в магазинах «Простор» в Минске, Логойске, Бобруйске. Подробнее на простор.бай.

0: представляет сеть магазинов «Простор».
1: 20 лет на просторах вкуса! Подарки, выгодные предложения, конкурсы для всей семьи. 10 июля с 15 до 19 часов в магазинах Минска, Логойска, Бобруйска. С днем рождения, Простор!
2: Простор.бай. Телефон 44 523 33 33.
3: Юнистар.

0: 9:29. В это время как раз мы напоминаем вам о том, что по четвергам к нам в гости приходит наша соведущая Кайла. Сегодня мы поговорим о домашних животных, а точнее о том, как по-разному к ним относятся белорусы и венесуэльцы. Все это через 7 минут.
1: Через пару минут у нас новости.
2: Реклама. Маршрут перестроен. Едем.

0: Золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Это была реклама.
2: Сейчас новости. Александр Лукашенко провел кадровый день во Дворце независимости. Так, например, инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. Надежда Катковец назначена инспектором по Могилевской области. Число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти. Из жизни ушло более 3800 человек. Ранения получили более 16,5 тысяч человек. Почти 18 тысяч остались без жилья. Лидеры НАТО приняли итоговую декларацию саммита в Анкаре. Она стала самой краткой за последние 25 лет. Об этом сообщает ТАСС. Документ состоит из 6 пунктов, тогда как обычно включает несколько десятков параграфов. Кофе и какао могут подорожать во всем мире. Такое заявление сделал климатолог из Индонезии. По его словам, все дело в усилении климатического явления Эль-Ниньо. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей «Баримет».
4: Я люблю пешком ходить. А теперь же как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
5: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
6: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
2: По информации сайта «Погода Бай», сегодня в Беларуси будет примерно так же, как и вчера. Все еще дождливо. Так, в Гродно, Бресте и Витебске до плюс 18. В Могилеве и Гомеле до плюс 21. В Минске от плюс 16 до плюс 18. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Наша соведущая из Венесуэлы Кайла уже пришла к нам в студию и готова поделиться.
1: Привет, Оля.
0: Да, о домашних животных сегодня будем говорить, верно? 9:38, поехали.
1: Мне бы хотелось поговорить о домашних животных, а точнее о том, как по-разному к ним относятся белорусы и венесуэльцы.
0: Давай.
1: Когда я приехала в Беларусь, меня очень удивило, насколько сильно здесь их любят. Мы, венесуэльцы, тоже очень любим животных, но у нас обычно не принято держать дома много питомцев, как и здесь. Из 10 человек, которые я знаю в Беларуси, как минимум у 8 есть домашние животные. Для меня это просто невероятно круто.
0: Да, мы такие.
1: А в Венесуэле самыми популярными домашними животными являются собаки. Многие заводят их не только потому, что чтобы они красивые, но и чтобы они охраняли тоже дом. Возможный краж. Кроме собак, популярностью пользуются попугай и другие птицы, черепахи и кошки. Моя семья живет в деревне, и поэтому у нас есть все эти животные, и даже больше.
0: То есть дом охраняют вообще со всех сторон, со всех территорий.
1: Все.
0: Птицы начинают петь, да, кошки мяукать.
1: Да, ядовитые змеи, все есть.
0: Да, и черепаха выходит, говорит, а ты сначала со мной сразись, я нельзя.
1: Вообще, Венесуэла – это страна, где многие животные живут на свободе. Например, в столице Каракасы очень часто можно увидеть попугая Ара. Свободно летающие по городу. Они даже прилетают к окнам, к квартирам, чтобы угостили их едой, а потом улетают обратно. А на следующий день снова надо кормить, они возвращаются.
0: Слушай, ну у вас просто в Венесуэле еще и тепло, да? Вот у нас зимой, конечно, собачка, если вдруг оказалась на улице, то будет ей совсем грустновато.
1: Кроме того, как и в Беларуси, у нас еще существуют законы, которые защищают животных и предусматривают ответственность за жестокое обращение с ними. Но если сравнивать Венесуэлу с Беларусью, то кошки у нас не настолько популярны в качестве домашних питомцев. Меня до сих пор удивляет, как их здесь любят. Например, моя соседка купила своему коту чемодан с игрушками специально для него. Мне это показало очень мило, дорого и одновременно забавными.
0: Нет-нет, Кайла, она купила ему чемодан в надежде, что он соберет вещи и смотается из дому.
1: Все, спасибо, пока.
2: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
3: Это Юнистар.

0: Ну что, время гороскопа. Давайте расскажем, как провести сегодняшний день, чтобы у вас все задалось, вы знали обо всех подводных камнях и прекрасно их обходили. 9:43.
1: Все, мы это расскажем, да, в гороскопе, а в конце еще счастливчика дня назовем. Но пока расскажу о пробках, чтобы вы никуда не опоздали. По информации сервиса Яндекс.Карт, с затруднениями вы столкнетесь на Лобанках, Кунцевщина, от улицы Мазурова до Матусевича. Простоять там можно 7 минут.
2: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Простор».
3: 20 лет на просторах вкуса! Подарки, выгодные предложения, конкурсы для всей семьи.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему есть сыр на ночь – плохая идея, и о том, где придумали велосипед без седла. А главное, зачем?
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
3: Реклама.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
5: Белагропромбанк. На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре, просьба остановиться на куфар путешествия.

0: 8 50 40.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.

0: Именно в это время мы делимся с вами утренним гороскопом, еще и счастливчика дня называем в конце, так что слушайте внимательно. Овны, сегодня вам не помешает как следует заняться своей бухгалтерией. Это относится не столько к работе, сколько к вашему собственному кошельку.
1: Тельцы, а вы сегодня будьте осторожнее со словами.
0: Жизнь будет ждать от близнецов решительности, четкости, а вот сами близнецы этих качеств в себе как раз ощущать и не будут.
1: Раки, если вам сегодня захочется пофантазировать, смело это делайте, а к вечеру еще и реализуйте.
0: Льву сегодня не помешает разгрести завалы в личных делах. Следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросить то, что не доставляет удовольствия и в чем нет перспектив.
1: Девы, если какие-то экстравагантные мысли давным-давно крутились у вас в голове, сегодня день, чтобы их воплотить в жизнь.
0: Весы, если с самого утра из ваших ушей начнет идти пар, не пугайтесь, это просто от избытка энергии. Ваша активность сегодня очень высока.
1: Скорпионы, обстоятельства вас сегодня целый день будут поторапливать, но как бы вы и поторопитесь, это не тот случай, когда поспешишь, людей насмешишь.
0: Стрельцы, сегодня у вас лучше ничего не будет получаться, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, отличаются простотой и эффективностью.
1: Козероги, вы сегодня совершенно не дипломаты, поэтому с вами вообще нужно быть поосторожнее.
0: Вы сегодня барсетки. Водолеи. Лучше все. Это слово какое, знаешь, дипломат, боже. Так, водолеи, сегодня самое время взяться за назревшие дела. Вы откладывали их до лучших времен. Считайте, что эти лучшие времена уже наступили.
1: Рыба, а вы сегодня найдете массу применений своим талантам.
0: Ну что, время определить счастливчика этого дня. И сегодня это Овны. День пройдет хорошо. И самое время, кстати, посчитать деньги и подумать, куда их направить.
1: Ура!

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: Вы слушаете
3: «Радио Юнистар».

0: Ток-шоу компания «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: 9:58, шоу «Зарядная станция». Ну что, мы будем продолжать нашим утренним дайджестом. Это время, когда, если что-то вы пропустили, наконец-таки сможете еще раз услышать все самое интересное, но коротко. Коротко, чтобы много вашего времени не занимать. Марина Летова, Вика Демидова. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Реклама. Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
6: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 10.00 с новостями Виктория Демидова. Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Об этом президент рассказал накануне при рассмотрении кадровых вопросов, передает Белта. Кроме того, белорусский лидер обратил внимание, что в этом районе восстановлены все структуры, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне. Глава государства подчеркнул, что спрос за результат с нового руководителя района будет строгий. Напомню, им назначен Михаил Крицкий. Полетные программы из Минска на Пхукет и в Бангкок стартуют в конце октября. Белта сообщает, что перелеты будут выполняться на дальнем магистральнике Airbus. На остров Пхукет вылеты будут выполняться два раза в неделю. Программа рассчитана на 7, 10, 11 и 14 дней. Вылеты в Бангкок будут реализовываться раз в неделю. Продолжительность отдыха 7-14 ночей. К зарубежным новостям. Корпус стражи исламской революции заявил об ударах по военным базам США в Кювейте и Бахрейне. Об этом говорится в официальном заявлении командования корпуса, передает Белта. В документе подчеркивается, что атака последовала спустя непродолжительное время после американских ударов по объектам в южных прибрежных провинциях Ирана и двум мостам в восточной части страны. К новостям. Компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 87 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 75 копеек. И в завершение Джастин Бибер выступит в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу. ТАСС передает, что артист присоединился к списку выступающих, в котором уже есть Мадонна, Шакира и BTS. Напомню, турнир завершится 19 июля. На этом пока все новости. Через несколько секунд о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня в Беларуси будет примерно так же, как и вчера. Все еще дождливо. Так в Гродно, Бресте и Витебске до +18, в Могилеве и Гомеле до +21, в Минске от +16.

0: вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте Проксанил на Wildberries в фирменном магазине Агромаркет, Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: 10:07. Ну что, мы продолжаем наше утреннее шоу нашим дайджестом. Очень коротко рассказываем самые интересные новости. Что из интересного, Вик?
1: Тут ученые выяснили, что изучение иностранных языков омолаживает мозг. Так, те, кто обладает двумя языками, у них мозг моложе на 6 лет, представляете? 3 на 7, а 4 вообще на 12, говорят.
0: Я считаю, что мы, белорусы, бессмертны. Бессмертны. Ну смотри, мы знаем белорусский, знаем русский, знаем.
1: Раз, два.
0: Если еще английский к этому добавить, все, все, за нами не угнаться никому.
1: Юнцы.
0: Ладно, знаешь, мне понравилась история про вид спорта, который помогает победить депрессию очень неожиданно.
1: Что это за
0: скандинавская ходьба. Берешь палки и пошел. А с другой стороны, хорошо, вот вышел, все, погулял по уличке, вернулся в любую погоду. Тебя уже другие вопросы мучают. Где взять резиновые сапоги, понимаешь? Сколько дождевик стоит на маркетплейсе? Ну, как будто бы отвлекаешься от депрессии.
1: Мне кажется, что ты вообще счастливым становишься, потому что домой вернулся.
0: Ну,
1: вот почему.
0: Тут уже хорошо. И палки целые, ты жив. Ну, супер.
1: Но я еще напомню, какое слово было в рубрике «Словарный запас». Это слово «сановный». Это человек, который обладает высоким саном, чином или занимает очень высокое положение в обществе.
0: Спасибо.
2: Партнер шоу «Жилой комплекс Северный берег».
3: Квартира в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
4: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
3: Северный берег. Сюда приводят мечты.
5: Слушайте.
6: Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: 10:11. Наша рубрика «Ставка на хит» начинается прямо сейчас. Здесь вы решите, что будет играть в эфире «Я не стар». У нас есть два хита, два предложения для вас. Как на хорошем рынке, понимаешь, что-то очень выгодное, привлекательное. И второе. Вот что выгодное и привлекательное, вы решайте сами, отправляя фамилии или Летова, или Демидова нам в Телеграм 29-610-9950. Если вы окажетесь еще и в команде победителя, классный подарок мы для вас подготовили от Good Mix. Это шопер, бутылка для воды, мини-колонка и 25 батончиков Good Mix.
1: Стоит за это побороться, поэтому сразу говорю, хочу привнести немного мистического звучания в наш и свой четверг. Делаю это для чего? Чтобы вас заворожить немножко, чтобы ваш четверг прошел быстрее, веселее и легче. Поэтому пишите Демидова, будем колдовать.
0: Так, супер. Ну что, 29-610-9950. Интересно, что голоса уже начинают прилетать, и за меня в том числе, хотя мы хит еще не слышали. Тоже так интересно.
1: Просто ты нравишься людям.
0: Мы мониторим все.
1: Авансом.
0: Или просто твоя песня сразу не попадание, знаешь, всякое бывает. Но давайте расскажу, что за хит сегодня я принесла. А это, между прочим, главный вирусный хит Евровидения 22 года. Этот трек стал одним из самых прослушиваемых в истории Евровидения вообще. Он преодолел отметку в 1 миллиард стримов на Spotify. Как будто бы это уже классная заявка, чтобы вы написали Летова, и мы же услышали, что за песня, что такое популярное, безумно интересное. А вот услышите. Летова в Телеграм. Ждем ваши голоса, будем собирать совсем немного времени.
2: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему есть сыр на ночь – плохая идея, и о том, где придумали велосипед без седла. А главное, зачем?
2: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: Наконец-то шоу.
5: Реклама.

0: конец.
1: Смептикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток.

0: 50-40. Производственный филиал ООО «Савушкин продукт Барановичах» приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-23.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Это была реклама.
3: Десять часов 15 минут. Мы готовы подвести итог нашей рубрики «Ставки на хит». Спасибо за все ваши голоса. Мы уже посчитали их. Это было не так-то просто. Их было действительно много. Но сегодня почетное второе место занимает хит, который принесла... Ху?
4: Кто?
3: Надо продолжить. До река.
4: Не хочу.
3: Вика Демидова.
5: Я обещала немного мистическое звучание от Рампаса и Кнейс.
3: Послушаем отрывок. Так, ну, ладно, здесь как будто бы все понятно. Что же за вирусный хит Евровидения 22-й? Что слушали в таком количестве, что просто побили все рекорды? А это хит от армянской певицы Розы Лин. Это песня «Снэп». Вот сегодняшний наш победитель.
5: Какая нежная, приятная песня.
3: Да, да, да. А это она. И сегодня победительницей становится Ирина. Она написала «Летово», оказалась в команде победителей. И, соответственно, подарок уходит вам. Ир, что же это? Это шопер. Бутылка для воды, мини-колонка и 25 батончиков «Гудмикс». «Гудмикс» – так звучит летом. Наслаждайтесь любимой музыкой на новой мини-колонке вкусом батончиков «Гудмикс» из хрустящей вафли нежного молока.

0: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
1: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка «Летовой».

0: реклама. Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
1: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
0: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфор путешествия.
3: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама.
1: А сейчас 10 хитов в 10 часов. Без рекламы и разговоров. На Юнистар. На Юнистар. Юнистар.
5: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
6: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Вы слушаете 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров на Юнистар.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд «Good Mix».

0: слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
2: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.
3: Вы слушаете «Хит за хитом» в эфире «Юнистар». Меня зовут Саша Козырев. Наша с вами рабочая неделя вышла на финишную прямую. За окном уже четверг, и по идее самое время, чтобы на лицах появилась та самая легкая улыбка предвкушения выходных. Ну, знаете, когда до пятницы буквально рукой подать, планы уже в голове, настроение потихоньку идет вверх. Но что-то в этот раз радости на лицах не наблюдается. И, честно говоря, есть объективная причина. А причина эта носит еще и красивое женское имя – Бернадет. Синоптики предупреждают, что циклон Бернадет в ближайшие дни накроет всю страну. И накроет основательно. Сценарий погоды прописан заранее. И он, скажем прямо, ну, не самый оптимистичный. Дождей будет много.

0: тепла мало. Формула знакомая нам не понаслышке. Так что нам с вами предстоит небольшое испытание погодой. Одеваемся теплее, обуваем то, что не боится луж. Берем с собой хорошее настроение, потому что его у нас никакой циклон не отнимет. Ну и, конечно, продолжаем слушать хит за хитом, который наполняет наш рабочий процесс смыслом. Дракула от Tame Impala. Скоро! «Не вспоминай» споют не лето Лёша с Викой и Олег Майами. «Cannot fight this feeling» от Софи Элис Бэкстер. Все это через минуту в эфире «Нестар». Для начала узнаем актуальные новости и коротко расскажу подробнее о погоде на сегодня.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
6: Стомика.
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 11.01 с новостями Виктория Демидова. Асфальт будут менять на проспекте Дзержинского в Минске по 18 июля. Это коснется участка дороги от Гурского до Космонавтов, сообщает агентство Минск-Новости. Отмечается, что часть работ пройдет без ограничения движения, но 18 июля с часа 30 до 12.00 там ограничат движение для всех видов транспорта. Будут проводить укладку верхнего слоя асфальта бетонного покрытия. К зарубежным новостям. Корпус стражи исламской революции заявил об ударах по военным базам США в Кувейте и Бахрейне. Об этом говорится в официальном заявлении командования корпуса, передает Белта. В документе подчеркивается, что атака последовала спустя непродолжительное время после американских ударов по объектам в южных прибрежных провинциях Ирана и двум мостам в восточной части страны. Джастин Бибер выступит в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу. ТАСС передает, что артист присоединился к списку выступающих, в которых уже есть Мадонна, Шакира и BTS. Напомню, турнир завершится 19 июля. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 27 копеек, доллар США 2 рубля 87 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 75 копеек. И в завершение, самый тяжелый чеснок в мире вырастил британский фермер Грэм Барретт. Вес овоща – 1 750 граммов. Диаметр этого чеснока достигает 19 сантиметров, передает Белта. К слову, это не первый рекорд Барретта. Ранее этот фермер уже установил 4 мировых рекорда со своим урожаем 2025 года. Тогда он вырастил самую тяжелую люфу и самый длинный стручок гороха. На этом пока все. Меня зовут Виктория Демидова. Хорошего дня!
2: Ну а прямо сейчас в эфире Нестар. Коротко о том, что обещают нам синоптики. Сегодня днем по стране обещают, что будут осадки и будет немного прохладно. В Гродно и Бресте плюс 18, в Витебске и Могилеве до 20 градусов, в Гомеле плюс 21. Днем в Минске плюс 18 и тоже обещают дождь на протяжении всего дня.
0: Партнер прогноза погоды «Ламода» – твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.
2: Ну а какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на LaModa, Austin, Sela, Zarina, Hume и другие бренды со скидками до 60%. LaModa – твой гид по стилю. Ну а это Юнистар, и мы наполняем ваши будни только хитами.

0: 11:20 в стране. Лето продолжается, несмотря на погоду за окном, и мы продолжаем наполнять его интересными моментами. Не успели мы вчера прогуляться в рамках фотопрогулки по Лошице. Самое время планировать следующую. Поэтому Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулку по Минску. Ведущий профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а мы продолжаем слушать хит за хитом, который наполняет наш летний плейлист. Stereo Love от Эдварда Майи в ближайшие минуты.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: 56% сталкивались с тем, что кандидаты обманывали по поводу своих профессиональных навыков. Uh-huh. Говорили, я супер-пупер, а на самом деле нет. 38% с нечестным описанием опыта.
3: А я это делал, у меня это было. А вообще, знаете, что у меня? Еще и сальто назад.
2: На самом деле, я рядом стоял просто.
3: И все это ерунда.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. +3 751 732 735 84. Для зрителей старше 12 лет.
9: Это была реклама.

0: На календаре у нас лето, июль, самая важная часть теплого сезона, а за окном при этом весь день по прогнозу дождь и всего плюс 15 градусов. Становится, прямо скажем, все сложнее и сложнее найти повод бодро сказать «I like», как это делала в песне Кэрри Хилсон. Но вот правда, лето вроде бы есть, а лета как будто и нет. Смотришь в окно, серое небо, лужи, зонтики, куртки, люди в капюшонах бегут по улицам, как будто это конец октября. И где-то там, в этой картине, должно быть лето, но найти его в такую погоду задача повышенной сложности. Но я уверен, мы с этим обязательно справимся. Ну а чтобы мотивация не падала, предлагаю слушать хит за хитом в эфире Нестар. Добавим ярких красок в ваше лето. Pay to Exist скоро в эфире. Свежий современный хит также в «Бокале лед» от Юлы. И знакомый хит от Rasmus in the Shadows. Это планы на ближайшие 10 минут. Оставайтесь в компании Юнистар.
1: Реклама.
2: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит сплошное.
4: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Как бороться с искушением?

11.57 в стране. Вы в компании Юнистар. У микрофона я, меня зовут Саша Козырев. И прямо сейчас хочу поделиться с вами самой актуальной информацией, которая поможет нам пережить этот четверг. Сегодня, что нам обещают астрологи? Венера, планета любви, красоты и всего того, что мы ценим, покидает огненный, яркий, шумный знак Льва и переходит в практичную, спокойную и внимательную к деталям Деву. Звучит, конечно, красиво, но значит вот что. Если вчера еще хотелось всех обнять, произнести пламенную речь на планерке или рассказать коллегам, как сильно вы любите свою работу, то сегодня хочется как-то, ну, без спецэффектов. То есть четверг звезды советуют нам направить любовь не на громкие заявления, а на порядок, заботу и надежность. Разберите стол, наведите порядок в почте, там письма, возможно, с апреля. Проверьте документы на опечатки, помойте свою кружку, полейте офисный цветок, и коллеги оценят. Потому что человек, у которого все разложено по полочкам и который спокойно, надежно делать свою работу, это в наше время самая настоящая романтика. Так что сегодня любим тихо, по-взрослому, через порядок и внимание к деталям. Ну и, конечно, слушаем хит за хитом. Swam от BTS.

0: плейлисте через считанные минуты. Чуть раньше о нем от Ирины Дубцовой. Nickelback поет «When We Stand Together». Продолжим слушать хит за хитом через несколько минут. Прямо сейчас узнаем актуальные новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Реклама.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806. Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
4: А можно только чудо Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама.
8: Вы слушаете

Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во Дворце независимости. Об этом сообщает Белта. Переговоры пройдут в узком и широком составах, после чего состоится подписание двусторонних документов. Главное из них – декларация об установлении стратегического партнерства, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Асфальт будут менять на проспекте Дзержинского в Минске по 18 июля. Это коснется участка дороги от Гурского до Космонавтов, сообщает агентство «Минск Новости». Отмечается, что часть работ пройдет без ограничения движения, но 18 июля с часа 30 до 12.00 там ограничат движение для всех видов транспорта. Будут проводить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Минчанин думал, что финансирует разработку компьютерной игры и лишился больше 3 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Минск Новости». С одним из аферистов мужчина был знаком больше 20 лет. Мошенники создавали фейковые аккаунты инвесторов, отправляли фальшивые скриншоты расходов и даже использовали профессиональный грим, чтобы приходить на встречи под видом разных людей. Обман раскрылся, когда минчанин заметил кириллическую подпись напротив китайских иероглифов в фальшивом договоре и обратился в милицию. К новостям компании. В жилом комплексе «Уютный» открыта продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманной планировкой, собственными земельными участками и развитыми.

0: степени ядовитости. Ферма, на которой их разводили, оказалась разрушена из-за тайфуна Майсак. Регион накрыли проливные дожди, водохранилище в аварийном состоянии. Спасатели просят местных жителей быть внимательными, ведь в воде может быть кто угодно, передает Первый информационный канал. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
1: Ну а прямо сейчас коротко о погоде. По данным сервиса «Погода Бай», сегодня осадки обещают по всей стране. В Гродно и Бресте плюс 18, в Витебске и Могилеве до 20, в Гомеле до 21. Днем в столице плюс 18 и тоже обещают дождь.
2: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы «Проксанил».
3: Так, помидоры, картошка, признавайтесь, кто из вас собирается почернеть?
4: Никто! Мы же под защитой «Проксанила».
5: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат «Проксанил» от компании «Агромаркет» вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте «Проксанил» на «Вайлдберриз», в фирменном магазине «Агромаркет», Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
6: За хитом. Весь день.
1: Ну а мы с вами двигаемся дальше навстречу выходным в формате «Хит за хитом». When we stand together. Прямо сейчас.

0: От BTS в эфире Ньюстар, а между прочим, это еще и третья строчка нашего рейтинга Ньюстар ТОП 20. Каждую пятницу мы подводим итоги недели и слушаем двадцатку лучших хитов нашей страны. На этот чарт влияют только ваши голоса, поэтому голосуйте за любимчиков, пока есть такая возможность. Голос можно оставить на сайте unistar.by в разделе Ньюстар ТОП 20. Завтра в 17.00 подводим итоги недели. Ну а в ближайшие минуты слушаем хит от Рианы.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Конечно, там, да, с солнцем что-то может произойти. Мы вот, например, вообще весь июль живем без солнца, ничего. Мы же терпим. Мы смогли потерпеть 9 дней.

0: мы миллиард лет потерпим. Главное, как бы сохранять бодрость духа.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.
3: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
4: Зачем?
3: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
5: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай с 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Остался всего один рекламный ролик.
1: А у нас в «Соседях» с 9 по 12 июля. Виноград «Зеленый Китай» всего 17,79 за килограмм. Манго всего 8,99 за килограмм. И только 11 июля отмечаем День шоколада со скидками до 25%.

0: 2-9-0.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
0: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковая здравушка 82,5% 3,59 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Дайк 44 500 69 33.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: «Офис дня» на Юнистар.
1: Пришло время сыграть в эфире Юнистар в «Офис дня». Напомню, что победителю достается титул самого умного офиса и приятный бонус от Юнистар. Сегодня получает подарок наш чемпион, чайную пару и запас заменителя сахара «Сусли». Но давайте для начала познакомимся с претендентами на чемпионский титул. На первой линии у нас Анастасия. Она представляет компанию «Блиц Финанс». Анастасия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Анастасия, как ваше лето?
2: Хотелось бы потеплее.
1: Хотелось бы потеплее, но не переживайте. Говорят, что на следующей неделе лето к нам вернется. Что вы сделаете первым, когда наступит жара за окном?
2: Наверное, пойду гулять.
1: А работа? Кто будет работать?
2: Я жду отпуска.
1: Ну что ж, тогда хорошего вам, приятного ожидания отпуска. Пускай действительно отпуск запомнится. А против вас сегодня играет и Евгений. Евгений, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Евгений, вы представляете компанию «Визардстрой». Евгений, ну а как ваше лето?
3: Да, похоже, хочется.

0: только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Бирюзе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков-сдатчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов в ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-5750.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
4: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

Лето продолжается в формате хит за хитом, который звучат в ваших динамиках. Меня зовут Саша Козырев, это Юнистар. И знаете, лето — это все-таки время приключений. Даже если за окном льет дождь, даже если синоптики пугают нас циклонами с красивыми именами, даже если термометр показывает не совсем те цифры, которые мы...

0: мы хотели бы видеть в июле. Так что не позволяем погоде забрать у нас лето. Лето, оно внутри. А мы просто продолжаем жить, улыбаться и искать приключения там, где видят другие только лужи. Поэтому летим дальше на поиски приключений. Ну и, кстати, куда бы вы ни отправились, возьмите с собой Unistar. Скачайте бесплатное мобильное приложение Unistar в смартфон и слушайте хит за хитом в идеальном качестве при помощи вашего мобильного телефона. Ну а в эфире играют Miles Away от Offenbach. Группа «Серебро», «Дыши», «Counting Stars» от One Republic. Послушаем хит за хитом через 2 минуты. Прямо сейчас узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Лето включило максимум, а цены в «Маяке» выкрутили на минимум. Капсулы для стирки белья «Флория» 10 рублей 99 копеек за 40 штук. Кофе «Молотый Якобс» «Вельвет Голд Крема» 12 рублей 49 копеек за 200 граммов. «Маяк» – мы ломаем цены! Предложение действительно с 6 по 19 июля. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
3: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. «Ами».
4: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
5: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: 8-50-40.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
0: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
1: Это была реклама.
0: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Узбекистан ведут активную работу, чтобы связать взаимные интересы. Об этом президент рассказал на переговорах в узком составе с президентом Узбекистана. Белорусский лидер отметил, что эта страна входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место. Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень, передает цитату президента Белта. Резкого изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси не прогнозируется. Об этом заявили на предприятии «Белнефтехим». Там добавили, что на производстве четко спланированы объемы по выработке нефтепродуктов и стабильному обеспечению горючим всех АЗС на территории страны, передает СБ «Беларусь сегодня». Напомню, крайнее повышение цен было вчера. Топливо подорожало на 1 копейку. Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 600 человек. Об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». Кроме того, зафиксировано уже больше 1500 подтвержденных случаев заражения. При этом медики отмечают и положительные тенденции. На данный момент выздоровели почти 300 пациентов. ВОЗ уже признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, несущей угрозу для других государств. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 27 копеек. Доллар США – 2 рубля 87 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 75 копеек. И в завершении, влияет ли доход партнеров на вероятность расставания, рассказали американские ученые. Они проанализировали больше 500 тысяч пар и выяснили, что чаще всего распадаются союзы, где женщина зарабатывает больше мужчины. При таких условиях вероятность расставания была на 36% выше. Кроме того, специалисты обнаружили, что пары с перевесом в доходах в пользу жены расставались чаще тогда, когда у них были дети. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
0: Партнер новостей – жилой комплекс «Северный берег».
2: Квартира в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
3: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
2: Северный берег. Сюда приводят мечты.
4: Ну а прямо сейчас о погоде. По данным сервиса «Погода Бай», сегодня осадки по всей стране. В Гродно

0: будет чуть прохладнее, около 18 градусов тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.
0: Ну а в эфире Юнистар нас ждет группа One Republic и хит Counting Stars.

0: Miles Away от Offenbach в эфире Unistar. Но я напомню, что мы продолжаем с вами слушать хит за хитом в эфире, наполнять это лето яркими красками. И чтобы лето было интересным, Unistar и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а замечательный гид Сергей Бысько расскажет много интересных историй, чтобы стать участником. Оставьте заявку на сайте unistar.by. Ну и, конечно, мы протестируем классный телефон Samsung Galaxy S26 Ultra во время прогулок. Он делает идеальные кадры даже в сумерках, в темноте. Поэтому приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом продолжают наш день. Слушайте нас в FM-диапазоне, слушайте нас в онлайн-формате. Самое главное, оставайтесь с нами.
1: Привет, меня зовут Валентин Сири.

0: Автопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Я гуляю с собакой так. Все время по одному парку, и вот там есть дерево, на вершине которого висит кроссовок. Я вот моей собаке 5 лет. Я, значит, 5 лет хожу и смотрю на судьбу этого кроссовка.
3: Какой крепкий кроссовок, слушай, нужно узнать фирму.
2: Достать его невозможно, мы это понимаем, да? Но такая, знаешь, жизнь кроссовка в парке.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца. Мало. О, допей молоко.
6: Зачем?
5: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
7: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов «Санта» по картам «Виза Альфа-банка». Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
8: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
9: Только в июле в гипермаркете Билт скидки на спецодежду 10%, а на товары для рыбалки 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билт, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билтшоп.бай, телефон 599-69-69.
10: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
11: Видеобил.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: А у нас в «Соседях» с 9 по 12 июля. Виноград «Зеленый Китай» всего 17,79 за килограмм. Манго всего 8,99 за килограмм. И только 11 июля отмечаем День шоколада со скидками до 25% на шоколад «Коммунарка».
14: «Соседи» всегда выгодно зайти.
13: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
12: Это была

0: can't hide.
1: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
2: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин зефир Рошель ванильны 8,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44, 567, 33.

0: Песня, которая идеально ложится на настроение этого странного, дождливого, но все равно нашего лета «Whatever» от Evermax. Ведь песня, по сути, о состоянии, знакомом каждому из нас. Когда ты уже устал переживать по мелочам, устал подстраиваться, устал ждать идеальных условий и просто машешь рукой «Whatever», будь что будет. И ведь это очень про наше лето. За окном дождь «Whatever», идем гулять под зонтом. Отпуск не там, где мечтали «Whatever», сделаем праздник из того, что есть. 15 градусов вместо 30 «Whatever». Достаем любимую кофту и наслаждаемся моментом. Судя по прогнозам, дождь с нами до понедельника, поэтому всем терпения и сил хочется пожелать. Ну и, конечно, ускоряет время хит за хитом, который играет в эфире Unistar. Dance от Slater скоро в эфире. ATB Topic, S7S, Your Love споют в эфире Unistar. И Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Это про нашу подготовку к выходным. Я пошел готовиться, меня зовут Саша Козырев. Всем отличного завершения четверга. Услышимся с вами в пятницу. Дальше хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
1: Надо знать.
2: Вы знаете, почему монеты пахнут железом, хотя сам металл не имеет запаха? Вы не раз замечали, как после подсчета сдачи на руках появляется этот характерный аромат? Знаете, вы нюхаете вовсе не медь и не железо. Настоящий запах рождается прямо на вашей коже. Когда монета соприкасается с ней, происходит крошечная химическая реакция и появляются летучие соединения. Они быстро испаряются, и нос тут же улавливает этот специфический аромат денег. Более того, чем старше монета, тем пахнет она сильнее. Все потому, что на ней больше микрочастиц, которые вступают в реакцию. И не стоит думать, что запах – признак грязи. Это просто физика и немного химии в действии. Так что загадочной души денег не существует. Это лишь дружеское сотрудничество металла и человека. И это надо знать на Unistar. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
3: Реклама.
4: Лето включило максимум, а цены в «Маяке» выкрутили на минимум. Вода минеральная «Дарида» газированная 1 рубль 45 копеек за 1,5 литра. Мороженое «Солета» сладкая малина 1 рубль 29 копеек за 75 граммов. «Маяк». Мы ломаем цены.
5: Предложение действительно с 6 по 19 июля. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
6: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для

0: Быстро, четко, надежно.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке.
3: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Это была реклама.

0: Реклама.
1: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by. Белагропромбанк.
2: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду? А у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем.бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем.бай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: 18 июля в Минск-арене первое симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. Avicii, David Guetta, The Prodigy в исполнении 100 музыкантов Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-7-5-1-7-3-2-7-3-5-8-4. Для зрителей старше 12 лет.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, с новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом белорусский лидер заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана. Кроме того, Александр Лукашенко высоко оценил белорусско-узбекское сотрудничество. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между странами является историческим событием, передает Белтам. Асфальт будут менять на проспекте Дзержинского в Минске по 18 июля. Это коснется участка дороги от Гурского до Космонавтов, сообщает агентство «Минск-Новости». Отмечается, что часть работ пройдет без ограничений.

ограничения движения. Но 18 июля с часа 30 до 12.00 там ограничат движение для всех видов транспорта. Будут проводить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. К событиям в мире число жертв землетрясения в Венесуэле продолжает расти. Погибли больше 3800 человек. По информации Белта, ранения получили больше 16,5 тысяч человек, почти 18 тысяч остались без жилья. Напомню, землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков. Новостям компаний Белгазпромбанка и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 27 копеек. Доллар США – 2 рубля 87 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 75 копеек. И в завершении, что помогает людям получать удовольствие от работы, рассказали ученые из Норвегии и Австралии. Они провели эксперимент и выяснили, что работники успешно справляются со своими задачами при соблюдении трех условий. Так, сотрудники

0: Кроме того, люди хотят ощущать себя профессионалами, которые постоянно совершенствуют навыки. Последний же фактор связан с микроклиматом в компании. Взаимодействовать с коллективом должно быть комфортно. На этом пока все новости, а через несколько секунд о погоде. И о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью дожди прогнозируют в Бресте и Гродно. Там будет до 13 со знаком «плюс». В Гомеле также 11-13 градусов, в Витебске и Могилеве около 11 тепла. В столице ночью прогнозируют кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем синоптики обещают дожди по всей Белоруссии. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 тепла, в Гомеле 22-24 со знаком «плюс», а в столице завтра обещают до 21 тепла и кратковременный дождь, не исключают грозу. Какой бы ни была погода для прогулки, тренировки или путешествий, выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидками до 60%. LaModa – только подлинные товары. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды LaModa. Твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Но вот скандинавская ходьба – это же единственный спорт, где чем ты старше выглядишь, тем профессиональнее кажешься. Но вот смотри, если тебе 25, и ты занимаешься скандинавской ходьбой, ты чудак.
2: Ну, а или если тебе... самозванец.
1: Сама как поприличнее назвать, да. А если тебе 75, то ты легенда парка. В общем, ребята, нам есть к чему стремиться.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар. Реклама.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Запас.
1: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске котфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно и столько протеина, витаминов и минералов. Котфит сплошное.
3: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-751-732-735-84. Для зрителей старше 12 лет.
4: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
5: Он сделан так, как желали вы. Любимый вкус и еще больше рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии.
4: Подробнее по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин але і сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. Мартин, гэта выгад.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Capital Cities «One Minute More», что значит «Еще минута». Я не могу больше ждать и минуты. Солнце ярко светит. Мы не можем больше ждать и минуты. Этот романтический призыв не ждать подходящего момента, а наслаждаться жизнью прямо сейчас очень понравился режиссерам. Поэтому хит 2 года подряд становился саундтреком кассовых кинолент. Вы могли слышать Capital Cities в фильмах «Железный человек 3» и «Посвященный». А вот клип мне напомнил видеоролик группы Coldplay «Up and Up». Там можно увидеть дайверов, которые плавают в водах стиральной машины, и парашютистов, которые бросаются в огромную тарелку с макаронами. Участники Capital Cities тоже телепортируются в идеальный мир, где царит веселье, но телепортируются с помощью слез. Помните, когда вы несчастны и плачете, по крайней мере,

0: действительно крошечных людей веселятся из-за этого.
1: Пошутил под видео один пользователь.
0: Я пересматривал этот клип раз 10 и каждый раз находил новые удивительные детали.
1: Поделился другой.
0: Как мне нравится послание этой песни.

0: Реклама.
1: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
4: Матусевича, 35.
5: Остался всего один.

0: рекламный ролик.
1: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
3: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: Реклама.
1: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
1: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
3: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете

0: на 20 тысяч золотых украшений и до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на belgiverturk.by.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. Документ нацелен на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике, различных направлениях межрегионального сотрудничества. Кроме того, по итогам переговоров глав государств подписан пакет документов. В их числе дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами придает Белта. Резкого изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси не прогнозируется. Об этом заявили на предприятии «Белнефтехим». Там добавили, что на производстве четко спланированы объемы по выработке нефтепродуктов и стабильному обеспечению горючим всех АЗС на территории страны, передает СБ «Беларусь сегодня». Напомню, крайнее повышение цен было вчера. Топливо подорожало на 1 копейку. Певица Бонни Тайлер ушла из жизни, об этом сообщает телеканал УНТ. Артистке было 75 лет. По данным газеты The Sun, в мае у Бонни Тайлер произошел разрыв аппендикса, а певице потребовалась срочная операция. Напомню, прославилась артистка хитами Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля 26 копеек, доллар США 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 76 копеек. И в завершении сотни ядовитых змей сбежали с фермы в Китае. В общей сложности на воле оказалось 900 рептилий разной степени ядовитости. Ферма, на которой их разводили, оказалась разрушена из-за тайфуна Майсак. Регион накрыли проливные дожди, водохранилище в аварийном состоянии. Спасатели просят местных жителей быть внимательными, ведь в воде может быть кто угодно, передает Первый информационный канал. На этом пока все новости, а через несколько секунд о погоде. И о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью дожди прогнозируют в Бресте и Гродно. Там будет до 13 со знаком «плюс». В Гомеле также 11-13 градусов. В Витебске и Могилеве около 11 тепла. В столице ночью прогнозируют кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем синоптики обещают дожди по всей Беларуси. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 тепла, в Гомеле 22-24 со знаком «плюс». А в столице завтра обещают до 21 тепла и кратковременный дождь, не исключают грозу. В общем, завтрашний день намекает, что лучшим аксессуаром для каждого белоруса станет зонт. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы.

0: сестра собирается почернеть.
1: Никто! Мы же под защитой Проксанила!
2: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат Проксанил от компании Агромаркет вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте Проксанил на Wildberries, фирменном магазине Агромаркет, Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: Приятно. Объективно неприятно.
1: У Ани такая подача.
2: Это было объективно.
3: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12.00.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
9: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
1: Вы знаете, почему соль делает еду вкуснее? Иногда кажется, что это самая скучная приправа на свете. Но попробуйте суп без нее, и сразу поймете, что жизнь потеряла смысл. Почему же соль так волшебно меняет вкус? Секрет в том, что она усиливает все остальное. Она подавляет горечь, а еще подчеркивает сладость. И даже помогает запахам раскрываться ярче. Когда соль попадает на язык, она активирует больше вкусовых рецепторов, и мозг такой: «О, вот теперь вкусно!» Без соли еда кажется плоской. Все дело в том, что наши рецепторы не получают нужной настройки. Она, как дирижер, не играет сама, но заставляет оркестр звучать. Вот почему щепотка соли может спасти блюдо, а ее избыток все испортить. Вкус – дело тонкое. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
0: Надо знать.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область. Филармония. МТС 727-95-46.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно. И столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное мяу.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу о хобби, которое сносит крышу каждому футбольному болельщику. А еще вы

0: почему мы иногда забываем, зачем зашли в комнату.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
0: станция. Реклама.
1: Если скидки, то по-крупному. Черная пятница на 21 век бай. С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Слуцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 9 по 12 июля в Слуцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Это была реклама.
1: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето! Грандиозные скидки до 75% в «Белювелирторг». А по 14 июля дополнительные праздничные бонусы всем именинникам июля. А еще у нас выгодная рассрочка, скупка и обмен и золотые слитки в продаже. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Беларусь готова делиться с Узбекистаном опытом в сфере развития атомной энергетики. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Белта. Кроме того, белорусский лидер рассказал о готовности к активному взаимодействию по разным направлениям, включая энергетику. «У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки и опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса», добавил глава государства. Резкого изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси не

0: по выработке нефтепродуктов и стабильному обеспечению горючим всех АЗС в стране, передает СБ «Беларусь сегодня». Напомню, последнее повышение цен было вчера. Топливо подорожало на 1 копейку. Правила перепланировки квартиры упростили в Беларуси. Об изменениях рассказали в Госкомимуществе. Так, теперь для устройства гидропары и звукоизоляции в квартире не потребуется разрабатывать проект. Также больше не обязательно заключать договор строительного подряда. Работы можно выполнять самостоятельно или с привлечением специалистов. Кроме того, остекление балконов и лоджий больше не считается перепланировкой. Но его необходимо выполнять в соответствии с единым для дома вариантом остекления, передает Белта. К новостям компании «Белгазпромбанк» и «Банк развития» предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 26 копеек, доллар США – 2 рубля 86 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 76 копеек. И в завершении, проходит ли любовь спустя 3 года отношений, рассказал российский психолог. По ее словам, это не обязательно. Чаще проходит влюбленность, а любовь либо углубляется, либо разрушается, если ее не поддерживать. В первые годы отношений может угасать новизна и идеализация партнера. Но если кроме этого исчезают уважение, телесная и эмоциональная близость, тогда речь идет о проблемах в отношениях, подчеркивает специалист. В этом случае дело не в сроке, а в том, удалось ли паре перестроиться под новый этап. На этом пока все новости, а через несколько секунд о погоде. И о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью дожди прогнозируются в Бресте и Гродно. Там будет до 13 со знаком «плюс». В Гомеле также 11-13 градусов, в Витебске и Могилеве около 11 тепла. В столице ночью прогнозируют кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем синоптики обещают дожди по всей Беларуси. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 тепла, в Гомеле 22-24 со знаком «плюс». А в столице завтра обещают до 21 тепла, кратковременный дождь и не исключают грозу. Какой бы ни была погода, подходящий образ вы найдете на LaModa. Austin, Sela, Zarina, Neum и другие бренды со скидками до 60%. LaModa – твой гид по стилю. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды LaModa – твой гид по стилю.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет.
1: Ну вот смотри, когда кто-то из близких может начать выпендриваться и говорить, мол, Антоновку не буду, отныне я ем только манго. Вы скажите ему, слушай...
2: К маме поехал быстро.
1: Это твой вариант, мой вариант такой. Что-то ты стал слишком сановный, только сана я у тебя как-то не наблюдаю.
2: Ребят, мой вариант рабочий.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
0: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by. У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
4: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
7: Имплантацию? Сделаем!
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
8: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
1: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: Выход в люди.
1: Любителей неспешного отдыха я приглашаю в субботу и воскресенье в Астория Риверсайд. Там на берегу водохранилища Дрозды в летнем шатре Астории раскинется купалле Крафт Молл. Это идеальный отдых для тех, кто любит, чтобы выходные пахли цветами, мороженым и попкорном. Тут вам и маркет локальных брендов, и плетение венков, и блестки. Идеальный фон для летних фоточек. Цветочная лавка, чилзоны, гриль-меню от ресторана и сладкая вата. Вход свободный, а пометка Pet Friendly означает, что вашу собаку тоже рады видеть. Прекрасная возможность отдохнуть всей семьей. Тем, чья душа просит адреналина, а Инстаграм динамики, я рекомендую отправиться в парк Угачависа. Там 11 и 12 июля шумит Минск Урбан Фест. Праздник

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.

0: 16 часов и 56 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И это Аня Васильева рядышком с каждым из вас. Я готова начать драйвовый наш вечер, как всегда, чуточку раньше, за 4 минутки, по традиции. Ну и драйвовым по максимуму постараюсь его сделать. Уж простите, может быть, драйва в голосе будет недостаточно, но я вся горю изнутри. В общем, в чем дело? Недавно удалила зуб мудрости, и как бы опухшие щечки, они, знаете ли, немножечко мешают быстро выговаривать звуки. Но, тем не менее, я рядом с вами, я в прекрасном настроении, готова слушать Авалон Рокстон, и этот хит мы услышим буквально через 10 минут. И еще потанцуем по «Танцы минус». К счастью, опухшие щечки не мешают танцевать. Тима Масс, Брайан Молко, First Day. Раньше остальных. Ну и, конечно, послушаем новости, узнаем прогноз погоды и пожелаем друг другу самого доброго вечера. Мы начинаем.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу о хобби, которое сносит крышу каждому футбольному болельщику. А еще вы узнаете, почему мы иногда забываем, зачем зашли в комнату.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с

0: Реклама.
1: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Тачка строительная двухколесная 155 рублей. Газонокосилки от 199 рублей. Подробнее на Миля.бай и по телефону 7741.
2: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2,5 тысяч рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Громкая премьера этого лета. Симфоническое EDM-шоу от Imperial Orchestra Symphony of Life. 18 июля в Минск-арене. Билеты на imperialorchestra.by. ГУ Минск-концерт. Плюс 3-751-732-735-84. Для зрителей старше 12 лет.
0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Визит президента Узбекистана в Беларусь завершился. Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорт. Об этом сообщает Белта. Напомню, Шавкат Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом вчера. По итогам переговоров был подписан целый ряд документов. Главный из них – декларация об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Также была утверждена дорожная карта развития сотрудничества двух стран. О причине пожара в жилом доме на улице Ленина в Минске рассказали в Следственном комитете. Проверка показала, что возгорание возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности. В частности, при эксплуатации электросетей и электроприборов. Ориентировочный ущерб не менее 450 тысяч рублей, передает телеканалу НТ. В Следственном комитете сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело. Певица Бонни Тайлер ушла из жизни, об этом сообщает телеканал УНТ. Артистке было 75 лет. По данным газеты The Sun, в мае у Бонни Тайлер произошел разрыв аппендикса. Певице потребовалась срочная операция. Напомню, прославилась артистка хитами Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero. К новостям компании только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. В жилом комплексе «Уютный» открыта продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманной планировкой, собственными земельными участками и развитой инфраструктурой. Все для комфортной жизни вашей семьи. Узнайте больше на сайте уютный.бай. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 27 копеек. Доллар США – 2 рубля 87 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 75 копеек. И в завершении, влияет ли доход партнеров на вероятность расставания, рассказали американские ученые. Они проанализировали больше 500 тысяч пар и выяснили, что чаще всего распадаются союзы, где женщина зарабатывает больше мужчины. При таких условиях вероятность расставания была на 36% выше. Кроме того, специалисты обнаружили, что пары с перевесом в доходах в пользу жены расставались чаще тогда, когда у них были дети. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
0: Партнер новостей – жилой комплекс «Северный берег».
2: Квартира в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
3: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа.

0: партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж на Цверко 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
2: Ну а прямо сейчас о погоде. И по информации сайта «Погода Бай», этой ночью дожди обещают только в Минске, Бресте и Гродно. И там будет до плюс 13. В Гомеле тоже 11-13 градусов. В Витебске, Могилеве около 11, выше 0. В Минске ночью до плюс 12. И я напоминаю вам про дождь. Ну а завтра синоптики обещают дожди уже по всей стране. Если ночью кое-где можно было и выдохнуть, то все, завтра однозначно зонт. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 градусов, в Гомеле 22-24. В Минске завтра плюс 21, и кратковременный дождь, еще синоптики не исключают грозу. Так что готовимся ко всему.
3: Хит за хитом. Весь день.

0: 17 часов и 10 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые новости из мира авто». Человекоподобными роботами уже, вы знаете, никого не удивишь. Но производители так стараются. Вот российский автопроизводитель КАМАЗ придумал делать роботов, у которых будут руки, прям как у человека. Зачем? Да чтобы они делали то же, что и люди своими руками. Выполняли сварку, сборку, обработку деталей. Для этого манипуляторы должны быть очень гибкими. И пропорции должны соответствовать. Захваты можно легко менять под новые задачи, но, конечно же, с живыми сотрудниками так не получится. Но, скажу я вам, если у человека золотые руки, никакой робот со сменными детальками его не заменит. Так что, мне кажется, и в этом случае нам тоже можно оставаться спокойными.
1: Это Юнистар.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Часов и 14 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар, и наконец-то игра «Главный герой». Очень скоро сыграем, мы узнаем, кто станет победителем. Нужно угадать, что за персонажи я загадала. А стикер с этим названием уже на лоб себе приклеила. В общем, все максимально просто. Нужно дозвониться в студию прямого эфира 8017-242-9950. И я желаю вам удачи, потому что подарок на кону классный. Пригласительный на двоих на масштабную симфо-дэнс-вечеринку сезона «Симфония жизни» от Imperial Orchestra. Кому повезет, узнаем уже очень скоро. Звонков море прямо сейчас, но у меня есть еще парочка дел. Я должна вам рассказать о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты и вижу, что пробки сейчас на 5 баллов из 10. 6 минут уйдет на улицу Куйбышева от Кульмана до Сурганова. Много машин. Сурганова от Платонова до проспекта Независимости тоже стоит. Улица Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. 12 уйдет на улицу Киселева от Красной до Максима Богдановича. 18 на Платонова, на Чапаева от Козлова до Первомайской. 10 минуток на Змитрака Бедули проведете и Первомайской улице от Козлова до Захарова. С вами, как всегда, я, Аня Васильева. Вместе нам веселее. Ну и, конечно, очень скоро сыграем все вместе в игру «Главный герой», ну а выиграет кто-то один.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и

0: серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопление на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк.
2: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 10 по 12 июля. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за 1/10. Шейная часть свиная 1 килограмм 19,79.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.бай.
8: Только в июле в гипермаркете Билд скидки на обои и рулонные шторы 20%. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
9: Остался всего один рекламный ролик.

0: Сейчас. Смептикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по знакомству с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыпление 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
3: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: 17 часов и 24 минутки. Это, наконец-то, шоу на Енистар. И так радовался тому, что дозвонился к нам Дима. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, Дим, вы припарковались? Да, успешно?
1: Ну да, ну да, да, все хорошо.
0: Хорошо, да, правила не нарушаете там, нет? Все, будем играть по правилам?
1: Да.
0: Хорошо, в таком случае я напомню наши. Я придумала уже какого-то персонажа интересненького достаточно. Буду вам подсказывать три раза, это три слова. С вас вопросы, которые помогут вам догадаться, что, собственно, за персонаж. Справитесь за минуту, подарок ваш. Вы готовы?
1: Да, думаю, что готов.
0: Ну вот вы говорили, так вздохнули. Ну ладно, давайте поболтаем еще, отсрочим этот момент.
1: Это, знаете, так, это из разряда вопросы, что мне когда с дивана, когда...
0: И да, диванный был, критик. Да. Намного проще.
1: Потому что когда просто в машине слушаешь, скажешь, господи, так легко.
0: Как можно было не угадать?

0: все
1: да.
0: получилось. Ну, в любом спасибо случае, большое. Я запускаю секундомер, и мы поехали. Скандал, давайте. Чучело и десяточка.
1: Здорово. Здорово. Да, это персонаж или актер? То есть реальный персонаж или...
0: Это реальный человек, не актер.
1: Ага, реальный человек. Понятно.
0: Это даже не певец.
1: Угу. Писатель, политик.
0: Нет.
1: Нет.
0: Спорт.
1: Так, еще
0: спорт.
1: Раз получается.
0: Спорт. Спорт.
1: Скандал.
0: Скандал, чучело, десяточка. За футболом следите? Я просто слежу.
1: А, да, конечно.
0: Ага. Ну вот кто там в скандалы попадал? Не так давно. Чье чучело сожгли?
1: После... Наверное, Криштиану Роналду.
0: Нет! После победы нет. над сборной Парагвая. Следите за футболом. Под десятым номером кто играет?
1: Под десятым номером. Месси, наверное, играет.
0: Нет! Синяя у него такая футболочка, темно-синяя.
1: Килиан Мбаппе.
0: Да! Да! Вот просто это было вот так сложно. Ну, правда, сложно.
1: А, я не подумал, что-то да, почему не спросил политика, спортсмен. Ну, вот видите, растерянность.
0: Ничего страшного. Я была на подхвате. В общем, смотрите, скандал там был реальный. После победы над сборной Парагвая в 1/8 финала сначала сенатор из Парагвая с Мбаппе, они там в соцсетях обменялись такими... любезностями. А потом часть парагвайских болельщиков выразила свое недовольство весьма вот таким необычным способом. Во время традиционного фестиваля они взяли и сожгли чучело Мбаппе. В общем, скандалище сумасшедшее. Ага. Да, отреагировали даже в ООН. Посмотрим, чем это все закончится. Но сегодня, кстати, ребята играют. Играют они с Марком.

0: масштабно, дерзко и абсолютно по-новому. Подробнее на imperialorchestra.by. Ну, а вас, Дим, я попрошу остаться на линии, потому что хочу знать ваш номер. Со всеми остальными Хорошо. Мы едем дальше. И слушаем хит за хитом Артемос «I like the way you kiss me» далее.
1: Радио Юниста.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
3: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
4: Часов и 30 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И мы с вами едем дальше под хит от BTS Swim. Вот бы не накаркали, вот бы сейчас чего такого с неба не полилось, чтобы мы с вами не поплыли. Парад планет далее. А еще Энрике Иглесиас и Tired of Being Sorry. Раньше остальных тут будет Валентин Середа с программой «Больше жизни». Столько полезного насоветую, только успевайте записывать.
5: Реклама.
6: Так, запиши. Хлеб, масло, курица, яйца, мало. О, допей молоко.
7: Зачем?
6: В Санте возвращают 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей. Не хватает.
8: С 25 мая по 25 августа вернем 3% альфа-бонусами за покупки от 30 рублей в сети магазинов Санта по картам Visa Альфа-Банка. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
9: Может, мороженое в морозилке тоже надо доесть?
10: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на «Соколов.Беларусь.бай» и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
11: В день рождения сети «Мила» можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. «Мила». Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте «Мила.бай».
12: Если скидки, то по-крупному. «Черная пятница» на 21 век «Бай». С 9 по 12 июля. Скидки до 70% на тысячи товаров. 21 век «Бай». Мы рядом. Подробности по телефону 221.
13: Остался всего один рекламный ролик.
12: А у нас в «Соседях» с 9 по 12 июля. Виноград «Зеленый Китай» всего 17,79 за килограмм. Манго всего 8,99 за килограмм. И только 11 июля отмечаем День шоколада со скидками до 25% на шоколад «Коммунарка».
14: «Соседи» всегда выгодно зайти.
12: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
13: Это была реклама.
15: Для детей старше 16 лет.
16: Юнистар. Больше жизни.
17: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
18: Знижки за фишки у «Мартин». С 17 червня по 28 липня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Лайт» 44-500-69-33.
19: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
20: Больше жизни.
19: Мы привыкли считать фрукты просто легким десертом, но их реальная польза способна удивить. Сегодня разбираемся, какая польза от фруктов и сколько их можно есть без вреда для здоровья. Медики считают, что регулярное употребление фруктов значительно снижает риск сахарного диабета и ожирения, уменьшает воспалительный процесс в организме и защищает от сердечно-сосудистых

0: Болгарии додумались. Трехколесного велосипеда просто сняли седло и ездят на нем стоя. А еще его можно складывать. Сами создатели говорят, что это как сочетать бег, езду на велосипеде и лыжи. Освоить такой транспорт можно за неделю, ну и дальше с удовольствием гонять по городу, потому что на сложных рельефах, ну, не прокатит. В прямом смысле этого слова. Ну что, едем дальше. У нас все едет очень хорошо, под хит за хитом. А что там с пробками в столице, узнаем буквально через 10 минут.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето, сезон путешествий и отдыха. Подарите себе...

0: Та-дам! Сложное удаление, и вот она я, Аня Васильева, перед вами сейчас и перед микрофоном, в частности, после сложного удаления с распухшими щечками. Но это не мешает мне радоваться вечеру четверга. Так что рассказывайте о сюрпризах. Не, ну хорошо, что заметили. Так что можно сказать, что сюрприз-то приятный, да? Да, приятный. Это я себя сейчас так убеждаю. Ладно, о пробках сейчас поговорим, а потом еще раз тему-то вечера напомню. Ого-го-го-го-го-го. 8 баллов из 10. Очень серьезные пробки, говорит сервис Яндекс.Карты. Ладно, давайте по крупненьким пробежимся. МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова. 20 минут в пути. МКАД от дороги в Дрозды до Люцинской улицы. 17. Еще одна пробка на Минской кольцевой. От Раубичской до Долгиновского тракта. 15-минутные пробки. Несколько штук. Это Академическая улица, улица Сурганова. От переулка Козлова до проспекта Независимости. Немига. Максим Богданович. От Комсомольской до проспекта Машерова. Помним, 15 минут. 17 на Ванеева. От Долгобродской до Яны Райниса. Почти 20 на Якубоколос и Красной улице проведете от Дорошевича до проспекта Машерова. Рядом с вами я, Аня Васильева, если вам станет легче. А мне да, потому что дальше у нас хит за хитом. Диджей Кавалер, Роберт Майлз, Children, раньше остальные The Black Eyed Peas.
1: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Простор».
2: 20 лет на просторах вкуса! Подарки, выгодные предложения, конкурсы для всей семьи. 10 июля с 15 до 19 часов в магазинах Минска, Логойска, Бобруйска. С днем рождения, «Простор». Простор.бай. Телефон 44-523-33-33.
3: Реклама.
4: Июль. Миля жарит цены. Все для стройки, ремонта и сада по горячим ценам со скидками до 50%. Еще больше товаров на Миля Бай. Справки по телефону 7741.
5: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
6: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
7: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
8: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
9: Матусевича 35.
10: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
11: Ваш опыт курьером стоит денег. 21 век Бай предлагает водителям-курьерам на старте от 2500 рублей. Приходи и зарабатывай вместе с нами. Подробнее по короткому номеру 7806.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Лето включило максимум, а цены в «Маяке» выкрутили на минимум. Капсулы для стирки белья «Флория» 10 рублей 99 копеек за 40 штук. Кофе «Молотый Якобс» Вельвет Голд Крема 12 рублей 49 копеек за 200 граммов. «Маяк» – мы ломаем цены! Предложение действительно с 6 по 19 июля. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
14: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
15: Партнер вашего летнего настроения – бренд Good Mix.
16: Шоколадный батончик Good Mix. Так звучит лето.

0: 17:56. Это, наконец-то, шоу на Енистаре, рубрика «Драйв Чат». Сегодня вы рассказываете о том, какие сюрпризы устраивали для своих близких или коллег безо всякого повода. Нам написал Женя. Часто говорю жене, что не успею забрать ее с работы, а сам уже в кофейне. Покупаю ее любимый кофеек на входе в ее же офис. Каждый раз радуется, как ребенок. Вот у меня один вопрос. А что будет в тот момент, когда вы действительно не сможете ее забрать, а она понадеется, что вы снова пошутили? Ну, расстроится же, расстроится. Но мне кажется, там прям 10 раз надо сказать «любимая», вот прям серьезно, и я не у кофейни. Ну, чтобы настраивалась на вот этот вот путь от работы до дома в троллейбусе или автобусе. Наталья пишет: «Муж обожает грузинскую кухню, однажды устала от работы, психанула и заказала нам путевки». В Грузии, естественно. А вот чем эта вся история закончилась и кто эти путевки оплачивал, не написала. Я думаю, муж же и оплатил. А потом такое: «Спасибо, любимая, за сюрприз. Спасибо от души».
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
3: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на

0: 59, наконец-то, шоу «Нынче Стар» продолжается хитами. И тут Софи Рэй, Симон Бек, «Not You». Мари Краймбрери, иначе все это зря. И Ройл Джиглас, «California Dreamin'». Ребят, я вас обожаю. Вот только вы услышали то, что я сейчас мучаюсь от того, что удалил зуб мудрости, как полетели в Телеграм «Нынче Стар» рекомендации. Как сделать так, чтобы он лучше заживал? Боже, вы лучшие, правда.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу о хобби, которое сносит крышу каждому футбольному болельщику. А еще вы узнаете, почему мы иногда забываем, зачем зашли в комнату.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
3: станция. Реклама.
4: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Шашлык из свинины дачный с луком, полуфабрикат. Всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Это была реклама.
2: Вы слушаете.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Ослепительная выгода в сети «Белювелирторг». Минус 65% на 20 тысяч золотых украшений. И до минус 75% на серебро. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Добрый вечер. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко видит реальные возможности для роста товарооборота с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом белорусский лидер заявил на переговорах в широком составе с президентом Узбекистана. Кроме того, Александр Лукашенко высоко оценил белорусско-узбекское сотрудничество. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между странами является историческим событием, передает Белдам. О причине пожара в жилом доме на улице Ленина в Минске рассказали в Следственном комитете. Проверка показала, что возгорание возникло из-за нарушений правил пожарной безопасности. В частности, при эксплуатации электросетей и электроприборов. Ориентировочный ущерб не менее 450 тысяч рублей, передает телеканал ОНТ. В Следственном комитете заявили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело. Правила перепланировки квартир упростили в Беларуси. Об изменениях рассказали в Госкомимуществе. Так, теперь для устройства гидропара и звукоизоляции в квартире не потребуется разрабатывать проект. Также больше не обязательно заключать договор строительного подряда. Работу можно выполнять самостоятельно или с привлечением специалистов. Кроме того, остекление балконов и лоджий больше не считается перепланировкой, но его необходимо выполнять в соответствии с единым для дома вариантом остекления, передает Белтам. К новостям компании знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. В жилом комплексе «Уютный» открыта продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманной планировкой, собственными земельными участками и развитой инфраструктурой. Все для комфортной жизни вашей семьи. Узнайте больше на сайте уютный.бай. Вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 26 копеек. Доллар США – 2 рубля 86 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 76 копеек. И в завершении, проходит ли любовь спустя 3 года отношений, рассказала российский психолог. По ее словам, это не обязательно. Чаще проходит влюбленность, а любовь либо углубляется, либо разрушается, если ее не поддерживать. В первые годы отношений может угасать новизна и идеализация партнера. Но кроме этого, точнее, если кроме этого исчезают уважение, телесная и эмоциональная близость, тогда речь о проблемах в отношениях, подчеркивает специалист. В этом случае дело не в сроке, а в том, удалось ли паре перестроиться под новый этап. На этом пока все. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
2: Ну а прямо сейчас о погоде и по информации сайта «Погода.бай». Этой ночью дожди обещают только в Минске, Бресте и Гродно. И в этих городах будет около 13 с плюсом. В Гомеле тоже 11-13 градусов. В Витебске и Могилеве около 11 выше 0. Напомню, в Минске этой ночью около 12 с плюсом и дождь. Завтра синоптики обещают дожди уже по всей стране. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 градусов. В Гомеле 22-24. В Минске завтра днем около 21 тепла, кратковременный дождь, и синоптики не исключают грозу. Ну а какой бы ни была погода для прогулки, тренировки или путешествий, выбирайте обувь на LaModa. Nike, Adidas, Puma, New Balance со скидкой до 60%. LaModa. Только подлинные товары.
0: Партнер прогноза погоды – лечебный фунгицид от фитофторы «Проксанил».
3: Так, помидоры, картошка, признавайтесь, кто из вас собирается почернеть?
4: Никто! Мы же под защитой «Проксанила».
5: Не допрашивайте грядки. Профессиональный препарат «Проксанил» от компании «Агромаркет» вылечит фитофтору и спасет урожай. Покупайте «Проксанил» на «Вайлдберрис», в фирменном магазине «Агромаркет», Минск, Брилевская, 46 и магазинах вашего города.
6: За хитом. Весь день.

Наконец-то шоу на Енистаре, наконец-то новости из мира авто. И такой скорости от Fiat вы вряд ли ожидали. Итальянский автопроизводитель выпустил модель Topolino для американского рынка. Всего $14 000. Заинтересовались, да? Но есть нюанс. Куда на нем можно поехать, если максимальная скорость у него 15 км в час? Да я тут на велосипеде быстрее еду. Говорят, что микрокар может ездить по жилой застройке или где-то.

0: где-нибудь на закрытых курортных зонах. Нет, ну если так, то я согласна. Со скоростью 15 км в час, попивая какой-нибудь фруктовый сок, свежевыжатый желательно. Ну, так хорошо, хорошо. Но если все-таки вы хотите ездить там, где можно нормальным автомобилем, нужно будет доплатить. И максимальную скорость вам увеличат до 40 км в час. Ну, это уже что-то, но, скажем так, на МКАДе вам будут не рады.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Восемнадцать шестнадцать, наконец-то шоу на Юнистар, а это время значит, что мы с вами будем играть в игру «Противать невозможно».

0: обычно. Кто первым справится с заданием, тот и победил. Все максимально просто. Песня известная, хотя в эфире Юни Стар она не играет. Такое случается, но что, не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Что касается подарка, то Аэробилл Сервис дарит их. Классные туристические подарки, вдохновляя на будущее путешествие вас, мои хорошие. Вот и вдохновляйтесь. Давайте еще разок номер 610-9950, код 29. Это Telegram Юни Стар. Все сюда, в других местах не увижу.
1: Подойди ко мне поближе, стань девушкой.
0: Ага, прозеванное слово было. Все сообразили, начали писать. А кто же все-таки был первым? Узнаем скоро. Сейчас узнаем о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты. Пробки на 7 баллов из 10. Куйбышева от коммуникации.

0: Кавказского тракта 10 минут, 10 на МКАДе от Нестерова до Партизанского и Минская кольцевая от поселка Зацин до дороги в Дрозды 13 минут. 15 уйдет на Ульяновскую улицу, Первомайскую из метро Кабидули. От Энгельса до Козлова придется притормозить. 17 минуток на Немиге провезете на Максима Богдановича от Комсомольской до проспекта Машерова. 10-минутные пробки, прям несколько штук, перечисляю. Улица Якуба Колоса, Красная, от Дорошевича до проспекта Машерова. Улица Козлова от Платонова до проспекта Независимости. Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и Смоленская от Захарова до Ленина. Еду с вами я, Аня Васильева, вместе веселее слушать хит за хитом, в том числе «Zoo Faded» через 2 минутки.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Июль. Миля жарит.

0: Так, что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: А у нас в «Соседях» с 9 по 12 июля. Виноград «Зеленый Китай» всего 17,79 за килограмм. Манго всего 8,99 за килограмм. И только 11 июля отмечаем День шоколада со скидками до 25% на шоколад «Коммунарка».
6: «Соседи» всегда выгодно зайти.
5: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: 18.25, и мы наконец-то шоу на Енистар, и это мы с вами будем подводить итоги игры «Прозевать невозможно». Сегодня в группе премьер-министр пела и зевала. Пропустила очень важное для нас слово. Ну ничего страшного, от вас никакое слово не ускользнет, меня это радует. Это я намекаю на то, что победитель уже есть. Давайте сверяться. Так звучало задание. Кто-то решил, что слово «моей» пропущено, но нет. Группа-то отчетливо его спела после зевка, а значит... Сейчас прозвучит пропущенное слово. Мечты! Поздравляю всех, кто ответил правильно. Ну, умнички, ну, молодцы. Ну, а раньше остальных с заданием справилась Елена. Только что отправила вам сообщение, потому что номера вашего не вижу, а подарочек-то вручить надо. Аэробилсервис дарит подарок вам, как победителю, набор классных туристических подарков, вдохновляя на будущее путешествие. Эмираты, Турция, экзотический Вьетнам и тропический Китай с прямым вылетом из Минска от ведущего туроператора Аэробилсервис. Спрашивайте в агентствах вашего города или в офисах компании. Сайт abstour.by. Елена, поздравляем! Не завидуем, но только если белой завистью. Ну и, конечно, будем слушать вместе Måneskin, Tom Morello, Gossip.
1: Рубрика представляет туроператор Аэробилсервис.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Наконец-то шоу на Юнистар продолжается, и сюрпризы не заканчиваются, потому что радио Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающее фото на смартфон. Возьмите с собой мужа. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. И чтобы стать участником...

0: S26 Ultra. Он сделает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну и, конечно, продолжайте слушать хит за хитом на Unistar. Offenbach далее. Miles Away. А еще Иван Соловьев и I Need You. Дэнни, If Only You. Хит, от которого у меня мурашки ностальгии бегают по коже туда и обратно. Послушаем сразу же после программы This is Mova, Дима Скороходова.
1: Реклама. Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Краска для любых работ. Скидка до 30%. Керамогранит Грейс. Всего 29 рублей. Подробнее на Миля Бай. Телефон 77-41.
2: Девочки, вы это видели? Я только зашла, а у меня уже полные руки пакетов ТЦ Аутлета. Сейчас сезонные распродажи. Это слишком выгодно, чтобы проходить мимо. Встречаемся на проспекте Жукова, 44. Успейте забрать свое, пока все не разлетелось. Подробности на сайте outleta.by и по телефону код 29-157-5750.
3: В день рождения сети Мила можно все. С 9 по 15 июля акция 2 по цене 1. Бери 2 товара, второй всего за 1 копейку в чеке. Отмечаем праздник вместе. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
5: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк. Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.
3: This is Mova на Юнистар.
4: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
5: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У

0: Вось пераклад. Я буду бегчы на ўсю моц у самы цэнтр пусткі да сваіх расчараванняў і страхаў. Клянуся, ты зусім як таблетка. Замест таго, каб палягчаць мой стан, ты толькі пагаршаеш. Адразу звернем увагу на розніцу ў вымаўленні. Па-руску кажам разачараванне, ну а па-беларуску расчараванне. Якое расчараванне чакала Міхася падчас першага працоўнага дня, але ён нічога нікому не сказаў. Магчыма, добры адпачынак палегчыць яго стан. Што гэта значыць? Возможно, хороший отдых облегчит его состояние. А вось вам загадка. Коли состояние – это стан по-белоруску, то як будет состоятельный? Например, як написать обвестку «состоятельный мужчина желает познакомиться». У таким выпадку кажем «заможны». «Заможный мужчина жадая познакомиться». Ну и опошний выраз песни «бегши на всю моц». Это як? На всю моц в перекладе на русскую «во всю мочь». Бяжите во всю моц туды, где вас саправды чакают. До дому. This is мова. Вучим родную мову каждый день разом с Юністар.
1: This is мова.

0: 18:41. Это, наконец-то, шоу «Ныне старый», рубрика «Вдогонку». Вот не хотите просыпаться ночью в холодном поту? Тогда не ешьте на ночь сыр. Да, эксперты говорят, что именно сыр и некоторые другие молочные продукты могут стать причиной страшных или просто сумбурных сновидений. Но только если вы едите это на ночь. Сыр, он такой, коварный, приводит к микровозбуждению, но это не опасно. Но все-таки лучше свой вечерний рацион пересмотреть. А как по мне, на всякий случай вообще ничего не есть. А то вдруг лето, которое мы так ждем, возьмет и настанет, а мы на ночь наелись.
1: Рубрику представляет «СПА Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето – сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Это Юнистар. Юнистар.

18:45. Это, наконец-то, шоу «Да и не старый», рубрика «Драйв-чат», в которой мы с вами сегодня разговариваем. И вы мне рассказываете о сюрпризах, которые вы устраивали для своих близких или коллег без всякого повода. Вот Женя писал раньше, что часто говорит жене, что не успевает забрать ее с работы, а сам хитрец уже стоит под той самой кофейней и берет любимый кофе своей супруги. Радуется, говорит, как маленькая каждый раз. Ну, еще бы. Я бы тоже радовалась. Какие сюрпризы устраиваете вы без повода? В телеграм-министерстве.

0: 18:54. Это наконец-то шоу на Юнистар. И мы с вами этим вечером рассказываем о том, какие сюрпризы вы устраивали для своих близких или коллег без всякого повода. Я люблю поднимать настроение своим девочкам, принося в офис рано утром ароматный кофе и пончики. Вот наверняка девочки скажут спасибо. Спасибо Лету, которое не пришло. А то пончики мы сами знаем, куда любят откладываться. И снова вот счастье в еде. Мужчины знают. Путь к сердцу женщин лежит через желудок, ну и через качественный шопинг для некоторых, и для меня так точно. В общем, ладно, тут Николай написал то, что радует свою жену по выходным вкусным завтраком. Это скорее не сюрпризы, а уже традиция. Ой, я люблю такое. Продолжайте рассказывать, какие сюрпризы вы устраиваете для своих близких или коллег без всякого повода. В телеграме Юнистар 610-9950, код 29.
1: Вы слушаете Радио Юнистар.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается

0: Резкого изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси не прогнозируется. Об этом заявили на предприятии «Белнефтехим». Там добавили, что на производстве четко спланированы объемы по выработке нефтепродуктов и стабильному обеспечению горючим всех АЗС в стране, передает СБ «Беларусь сегодня». Напомню, последнее повышение цен было вчера. Топливо подорожало на 1 копейку. Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 600 человек, об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». Кроме того, зафиксировано уже более 1500 подтвержденных случаев заражения. При этом медики отмечают и положительные тенденции. На данный момент выздоровели почти 300 пациентов. ВОЗ уже признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, несущей угрозу для других государств. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 26 копеек. Доллар США – 2 рубля 86 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 76 копеек. И в завершении, что помогает людям получать удовольствие от работы, рассказали ученые из Норвегии и Австралии. Они провели эксперименты и выяснили, что работники успешно справляются со своими задачами при соблюдении 3 условий. Так, сотрудники должны ощущать, что руководитель им доверяет, и они могут решать задачи без постоянного контроля. Кроме того, люди хотят ощущать себя профессионалами, которые постоянно совершенствуют навыки. Последний же фактор связан с микроклиматом в компании. Взаимодействовать с коллективом должно быть комфортно. На этом пока все новости. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера.
1: Ну а сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Минске, Бресте и Гродно. В Бресте и Гродно до плюс 13, в Гомеле 11-13 градусов тоже, в Витебске и Могилеве около 11 выше 0. Ну а в столице этой ночью до плюс 12 и, напоминаю, про дождь. Завтра синоптики обещают дожди уже по всей стране. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. Да, хотелось бы жарче, но жара у нас уже была. И помнится, не очень... мы на нее реагировали. В Витебске и Могилеве около 22 градусов. Кто-то скажет, ай, комфортно, красота. А в Гомеле вообще до плюс 24. В Минске завтра около 21 тепла и кратковременный дождь. Синоптики также не исключают грозу.
2: Партнер прогноза погоды «Ламода». Твой гид по стилю.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хит за хитом. Весь день.

0: Наконец-то шоу «Да и не старый», наконец-то новости из мира авто. Минивены – это удобно, практично, и сегодня мы не представляем без них города. Но ведь появились они не так и давно, в начале 1980-х годов. И пионерами в создании этого класса автомобилей стал американский концерн Chrysler и французская компания Renault. Chrysler выпустил свой эталонный минивэн Dodge Caravan в 1983-м, а Renault рулили на европейском рынке. Минивэны, собственно, придумали для того, чтобы совместить вместимость микроавтобуса и комфорт легкового авто. Подобный формат был создан специально для больших семей. Главные плюсы – это вместимость до 9 мест и возможность трансформировать салон. А еще легкость погрузки через раздвижные двери. Да, и благодаря легковой платформе и аэродинамике они обычно расходуют меньше топлива, чем крупные рамные внедорожники. Так что если вы выбираете машинку для семьи, присмотритесь, ведь все, что уже идеальное существует, это уже давно придумали. Просто сейчас это дорабатывают.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Красный песчаник.
1: Девятнадцать часов и 15 минут. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами. Все как мы любим, но еще больше предсказаний от меня, не только музыкальных, но и звездных. Уже буквально через 7 минут узнаем, кому завтра нужно быть осторожнее, присматриваться к людям. Ну а кто завтра может устроить себе мини-отпуск, потому что никаких сложностей не предвидится. В общем, одним словом, деловой гороскоп на завтра. Через 7 минут. Жду вас.
2: Реклама.
3: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
4: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
5: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Игра.Европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
2: Остался всего один рекламный ролик.
8: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.

Одно слишком многого. Не стоит так расходовать себя. Удовольствие от жизни вполне можно растянуть. Вот этим завтра и займитесь. Тельцы, задавая вопрос, не нужно слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете завтра отличаться некоторой нерешительностью. Ну, зачем же тогда требовать от окружающих чего-то другого? Близнецы, при желании завтра вы смогли бы услышать и понять язык животных, растений. В общем, ваши чувства будут обострены. Их придется тщательно оберегать. Раки, вы будете желанным гостем, потому что никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество, как вам. Правда, не факт, что это занятие принесет лично вам удовольствие. Ну, попробовать можно. Львы, особо большое значение будет иметь завтра ваш внешний вид. Пусть в душе вы трясетесь, как заячий хвост, наденьте маску спокойствия, самоуверенности, и все, вас никто за руку не поймает. Девы, вы можете почувствовать себя маленьким и слабым завтра. Ну, в таком случае лучше укрыться в собственной норке и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия завтра не оправдаются. Весы. Вы можете быть завтра просто счастливы. Единственное, что для этого потребуется, просто захотеть. И все обязательно станете тут же. Скорпионы, не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их так разбаловали? В общем, завтра не нужно. Стрельцы, вы до какой-то степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, ну, сколь бы сложной такова и не казалась. В общем, очень много людей завтра поможет вам и захочет это сделать, так что от помощи не отказывайтесь, быстрее справитесь. Козероги, вам наконец-то удастся показать окружающим, как много хороших качеств они вас так упорно не замечают.

0: Водолей. Избегайте публичных споров завтра. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас. И рыбы мои, завтра обращайте побольше внимания на свой внутренний голос. Интуиция завтра вас не подведет. Вот и мне интуиция подсказывает, несмотря на то, что я скорпион, то, что завтрашний день будет прекрасным. А ведь завтра пятница. Другого и быть не может.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь, все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!
2: Наконец-то шоу. 19:29, это наконец-то шоу на Юнистар, и мы продолжаем слушать хит за хитом. Я еще очень скоро расскажу вам, что делать, если вы вдруг набрали вес. И да, тут причина не в том, что вы много едите. Может быть. В общем, разберемся. Ну а сейчас о хитах. Алекс Уоррен и Feel the Dream. Келли Кларксон тут и Stronger. Хотя раньше остальных хит One More Time.

0: его программу «Выход в люди». Будем строить планы вместе.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать! У нас все включено.
1: Все?
2: Абсолютно. Бассейн, питание, спа. А Банк Развития включил все в кредит для туристических объектов в Беларуси всего под 6% годовых. Хотите строить свою гостиницу, санаторий, ресторан? Банк Развития профинансирует. Все включено с Банком Развития. Подробности на сайте brrb.by.
3: Хотите чудо? Рекс, пекс, фекс.
1: А можно только чудо, Рекс?
3: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами для красивой шерсти и крепких костей.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет.
7: Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
8: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это «Выход в люди» в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
7: «Выход в люди».
8: Тем, чья душа просит адреналина, а Инстаграм динамики, я рекомендую отправиться в парк Уга-Чавеса. Там 11 и 12 июля шумит Минск Урбан Фест. Праздник для всех, кто хоть раз стоял на скейте или крутился в брейкдансе.

0: чуточку за 30. Интересный опыт. Любителям перемещений во времени я рекомендую отправиться в Зельву, что в Гродненской области. 11 июля там фестиваль исторической реконструкции «Легендарные эпохи». Будут сотни реконструкторов, сражения, турниры и тактические маневры. От времен викингов до эпохи Наполеона. Можно будет пострелять из лука и арбалета, посмотреть быт ушедших эпох, а можно просто постоять среди фудкорта и посмотреть, как вершится история. Кульминация шоу – реконструкция боя за освобождение Зельвы. А вечером – музыкальное шоу. Отличный вариант для тех, кто в детстве зачитывался книгами про рыцарей, а теперь хочет все увидеть вживую. Еще один активный праздник пройдет в самой кинематографичной локации недалеко от Минска. 11 и 12 июля – спортивный фестиваль «Купалье» в Смолевуде. Именно так называют натурную площадку киностудии «Беларусьфильм», которая находится в деревне Каменка под Смолевичами. И это отличный повод почувствовать себя героем вестерна, только с велосипедом. Будут ночные кросс-кантри-велогонки, ночные и дневные трейлы, детский забег, а для настоящих героев – двухэтапные гонки с разными трассами день-ночь. Трассы обещают болота, леса и песчаные холмы. А на финише – купальский костер, горячий чай, кисель и фрукты. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это «Выход в люди».
1: «Выход в люди».

0: Итак, я обещала вам рассказать дико интересную новость вдогонку про набор веса. И вот тут, если вдруг вы немножечко поднабрали, ну, прям чувствуете, что джинсики так плотненько сходятся, то, наверное, вы плохо спите, потому что на Точка.бай поделились интересным исследованием. Даже незначительный, казалось бы, недосып меньше 1,5 часов приводит к прибавке веса и снижает нашу физическую активность. Расход энергии уменьшается, а аппетит, наоборот, увеличивается. А делать-то что в этой ситуации? Ну, тут самое главное, чтобы недосып, он не вошел в привычку. А еще внимательнее отнеситесь к тому, что вы делаете вечером. Ну, не стоит пить кофе на ночь, увлекаться сериальчиками и, может быть, все-таки забыть про работу. Ну да. А кушать тогда на что? Хотя потом и не понадобится. Зато вы будете в своей самой лучшей форме. Вот сейчас, как модно говорить, в прайме.
1: Рубрику представляет «СПА-Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето – сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884. Это Юнистар.
3: Юнистар.

19:52. Это наконец-то шоу «Ныне не стар», и это мы с вами будем прощаться. Аня Васильева весь этот вечер проводила в вашей компании, а завтра явлюсь чуточку раньше для того, чтобы по традиции отпраздновать ее величество пятницу. Пятничная вечериночка начнется раньше, с 14:00 даем старт нашему настроению выходного дня, скажем так. Буду отвлекать вас от работы, как и всегда, вручать подарки и с удовольствием слушать музыку. Но это завтра, а сегодня хорошего вечера.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу о хобби, которое сносит крышу каждому футбольному болельщику. А еще вы узнаете, почему мы иногда забываем, зачем зашли в комнату.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Задачи логистики. Таможенное декларирование. Терминальная обработка грузов и контейнеров. Железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС. Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-23.
3: Это была реклама.
4: Вы слушаете

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Полина Недвецкая. Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. Документ нацелен на углубление взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной логистике и различных направлениях межрегионального сотрудничества. Кроме того, по итогам переговоров глав государств подписан пакет документов. В их числе дорожная карта по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами, передает Белта. Резкого изменения цен на автомобильное топливо в Беларуси не прогнозируется. Об этом заявили на предприятии «Белнефтехим». Там добавили, что на производстве четко спланированы объемы по выработке нефтепродуктов и стабильному обеспечению горючим всех АЗС в стране, передает СБ «Беларусь сегодня». Напомню, последнее повышение цен было вчера. Топливо подорожало на 1 копейку. Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 600 человек. Об этом сообщает СБ «Беларусь сегодня». Кроме того, зафиксировано уже более 1500 подтвержденных случаев заражения. При этом медики отмечают и положительные тенденции. На данный момент выздоровели почти 300 пациентов. ВОЗ уже признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, несущей угрозу для других государств. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля 26 копеек. Доллар США – 2 рубля 86 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 76 копеек. И в завершении, что помогает людям получать удовольствие от работы, рассказали ученые из Норвегии и Австралии. Они провели эксперименты и выяснили, что работники успешно справляются со своими задачами при соблюдении 3 условий. Так, сотрудники должны ощущать, что руководитель им доверяет, и они могут решать задачи без постоянного контроля. Кроме того, люди хотят ощущать себя профессионалами, которые постоянно совершенствуют навыки. Последний же фактор связан с микроклиматом в компании. Взаимодействовать с коллективом должно быть комфортно. На этом пока все новости. Меня зовут Полина Недвецкая. Хорошего вечера. По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью дожди прогнозируют в Бресте и Гродно. Там будет до 13 со знаком «плюс». В Гомеле также 11-13 градусов. В Витебске и Могилеве около 11 тепла. В столице ночью прогнозируют кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем синоптики обещают дожди по всей Беларуси. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Могилеве и Витебске около 22 тепла, в Гомеле 22-24 со знаком «плюс», а в столице завтра обещают до 21 тепла и кратковременный дождь. Не исключают грозу.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Это была реклама.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью дожди прогнозируют в Бресте и Гродно. Там будет до 13 со знаком «плюс». В Гомеле также 11-13 градусов. В Витебске и Могилеве около 11 тепла. В столице ночью прогнозируют кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем синоптики обещают дожди по всей Беларуси. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Могилеве и Витебске около 22 тепла, в Гомеле 22-24 со знаком «плюс», а в столице завтра обещают до 21 тепла и кратковременный дождь, не исключают грозу.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Клиент.май, телефон 214. Получение премии не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Клиент, телефон 214. Получение премии не разыграно.

0: Короткая реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
3: Хит за хитом.

0: риском получения убытков.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью дожди прогнозируют в Бресте и Гродно. Там будет до 13 со знаком «плюс». В Гомеле также 11-13 градусов. В Витебске и Могилеве около 11 тепла. В столице ночью прогнозируют кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем синоптики обещают дожди по всей Беларуси. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Могилеве и Витебске около 22 тепла, в Гомеле 22-24 со знаком «плюс», а в столице завтра обещают до 21 тепла и кратковременный дождь, не исключают грозу.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с собрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Собры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревают.

0: Короткая реклама.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: плюс. В Гомеле также 11-13 градусов. В Витебске и Могилеве около 11 тепла. В столице ночью прогнозируют кратковременный дождь, местами туман и до плюс 12. Завтра днем синоптики обещают дожди по всей Беларуси. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Могилеве и Витебске около 22 тепла, в Гомеле 22-24 со знаком плюс, а в столице завтра обещают до 21 тепла и кратковременный дождь, не исключают грозу.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем по всей Беларуси пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 тепла. В Гомеле 22-24 со знаком плюс, а в столице обещают до 21 тепла и кратковременный дождь. Не исключают грозу.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем по всей Беларуси пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 тепла. В Гомеле 22-24 со знаком плюс, а в столице обещают до 21 тепла и кратковременный дождь. Не исключают грозу.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем по всей Беларуси пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет прохладнее всего, до плюс 19. В Витебске и Могилеве около 22 тепла. В Гомеле 22-24 со знаком плюс, а в столице обещают до 21 тепла и кратковременный дождь. Не исключают грозу.
1: Хит за хитом.